2 декабря 2024 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это

чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

знали бы вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет

прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: среди огромных стен. Места нет для других систем.
1: Как?
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Как?
0: Манит нас по нему

0: Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок, месте, порядке получения на aurora.ru 18+.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». 68.
3: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
5: Застройщик ООО «Захинстройпроект» и декорации на сайте natri.com.rf.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио. Так. Бьется сердце.

прислушиваюсь звуки шагов. А вдруг это смерть моя? А вдруг это смерть моя? Взмахнет косой или что там у нее еще? Так и не поняв, кто я. Так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились. Это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего, не допросишься, что ни посули. Она никакой гарант, она никакой гарант.

осторожно пью пиво, слушая звонок у двери. Может, это жизнь моя, может, это жизнь моя. А то зашла бы, посидели, может, вобла принесла бы. Неужели я такая свинья или я свинья? Я понимаю, у меня, конечно, нет дворец, два стула, телевизор, тахта, комод, стулья, телевизор, тахта, комод. Сижу и квашу в одну харину, раз зато нужно выпить. Может, еще зайдет, а может, еще...

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Социальный проект интеграции» на сайте наш.рф.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Логистические объекты «Wildberries» Воронежской области эвакуировали по требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба компании в Телеграме. Ночью губернатор региона Александр Гусев предупредил о беспилотной опасности в двух районах, а также в Воронеже. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Больше 100 человек погибли, еще 600 получили ранения в результате землетрясения в Колумбии. Как сообщает CNN, только в городе Перейра было зарегистрировано 60 погибших. В 5 административных центрах страны объявлен красный уровень опасности, была приостановлена работа 7 аэропортов. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа в департаменте Чока. Толчки ощущались в центральной и юго-западной частях Колумбии, а также в Эквадоре, Панаме и Венесуэле. В стране действует режим национального бедствия. Марк Цукерберг изложил свое видение развития ИИ. По словам основателя корпорации Meta, главная опасность для людей заключается в том, что одна организация или страна получит слишком большой контроль над этой технологией. Миллиардер считает, что будущее ИИ должно строиться на принципах свободы, открытых исследований, конкуренции и равного доступа к возможностям. При этом чрезмерное регулирование может замедлить развитие американских моделей и позволить другим государствам получить технологическое преимущество. Meta – организация, признанная в России экстремистской. Оформление ипотечного кредитования остается самым стрессовым финансовым решением для жителей России. Почти треть опрошенных считает ипотеку наиболее сложным и эмоционально напряженным решением, сообщают ведомости. Среди тех, кто назвал ипотеку самым сложным шагом, около половины опасаются долгосрочных обязательств, больше четверти переживают из-за возможного изменения доходов. Их также беспокоит рост сопутствующих расходов и дискомфорт из-за большого количества условий и документов. Российским туристам посоветовали не ждать существенного снижения стоимости отдыха в Турции. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на туроператоры из Анталии, турецкая инфляция и динамика курса доллара ограничивают возможности отелей. Они вынуждены учитывать стоимость электроэнергии, продуктов питания, труда, логистики и других услуг. Дополнительным фактором остается валютная динамика. Наиболее привлекательные цены, по словам туроператора, туристы могут получить при раннем бронировании или выборе менее востребованных дат и вариантов размещения. Сборная Ирана по футболу проведет товарищеский матч с Россией. О таких планах сообщил президент Федерации футбола Арабской Республики Мехди Тадж. По его словам, национальная сборная проведет 3 встречи в сентябре и октябре. Кроме российской команды, соперниками Ирана должны стать 2 европейские сборные, а также еще одна азиатская команда, участвующая в чемпионате мира. Название остальных команд президент Федерации не раскрыл. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня 11 августа, 11.08. Вот все, уже не загадаешь 11.08, потому что мы в это время уже уходим. Но ради загадывания могли бы и остаться.
2: Не останемся?
1: Нет. Мы не можем остаться, потому
2: Это доброе утро.
1: Таков регламент. Регламент в жизни.
2: Александр Аргульч.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня у нас вторник, 11 августа. Сегодня нам обещают синоптики до 27 градусов тепла. Это, по-моему, сегодня последний теплый день перед похолоданием.
2: Ну нет, у меня отпуск с понедельника, Саша.
1: Я так рад, вы даже не представляете. Я вот просто радюшенек. Значит, давай, что на этой неделе, Янка?
2: Что, Саш?
1: Сегодня уже к вечеру будут сильные дожди. В среду максимальная температура воздуха будет 18 градусов, в четверг 16.

0: Либо...
1: Либо-либо.
0: Да.
1: Вот третьего не дано.
0: Даже не знаю.
1: Как твой вчерашний день?
0: У меня прекрасный вчерашний день. Я ел окрошку. Вы знаете, я каждый день сейчас ем окрошку, да.
1: На чем?
0: На квасе.
1: На квасе.
0: На квасе. И есть специальный, продается окрошечный квас. Я ваш сам не ставлю.
1: А чем он отличается, кстати?
0: Ну, он такой приближен к тому,
1: что
0: мы... Он приближен к тому, что мы ставили вот раньше дома. Угу. Я знаю, что есть ребята, которые ставят сами. Вот. Я это прекрасно понимаю, что ничего не заменит, там, домашнего и так далее. Вот заменит еще как. Вот.
1: Конечно, заменит кефир, например. Ну, прекрасная альтернатива.
0: Ела крошечку.
1: Ладно. А я вчера 8 часов чистила яблоки, друзья. У меня, значит, в деревне растет несколько...
0: Которые надо было выбросить.
1: Это просто ужас. У меня несколько деревьев, ну, таких реально взрослых, рука на них не поднимается, и яблоки отвратительные на вкус. Ну, вот просто есть их вообще невозможно без слез. А, и выглядят они так же стрёмно, как какие на
0: вкус.
1: Я
0: видел фотографию, это ужас.
1: Это ужас.
0: Мелкие, скоту.
1: Мелкие, ну, отвратительные совершенно. Значит, мы насобирали, я не знаю, сколько килограммов. Наверное, как три меня.
0: Полная ванна.
1: Ну, прям доверху. Да, огромное количество яблок. И думаем, да, и будем давить, значит, сок. Купили даже машинку специально. А оказывается, там от косточек очисти. Значит, эти все хвостики собери, подели, все вырежи, а потом еще и на терке натри, прежде чем туда. Вот, понимаете, я вчера 8 часов своей жизни потратила на эти яблоки.
0: Ладно,
1: не люблю больше.
0: Сколько получилось соку?
1: Надавили 2 литра. Потом думаю, ну нафиг.
0: 8 часов, 2 литра.
1: Все остальное. Нет, ну я рассовала по мешкам и забила полностью до отвала морозилку. Буду теперь долгими зимними вечерами, осенними делать всякие пироги, шарлотки, вот это вот все. Ну, потому что это легче, чем давить... Сок, кстати, очумительный получился, очень вкусно. На удивление, вот как так работает, Саша?
0: Это, знаешь,
1: из ужасных, отвратительных яблок получается вкусный сок. Как это работает?
0: В общем, а вы туда вот что-нибудь добавляли?
1: Ничего не добавляю. Чистый. Чистый, вкуснейший.
0: Ну, это вам на зиму или вы уже выдули?
1: Ну, что там, 2 литра, какая на зиму?
0: А с каждому...
1: Человек, все встали в очередь, по глоточку сделали.
0: Каждому по стакану,
1: сок закончился. Да, у мамы руки болят до сих пор. Ладно, всем хорошего дня, шикарного настроения.
0: Прекрасная история.
1: Давайте начинаем.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка их получения на avroramoll.ru 18+.
4: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
5: «Максидом».
6: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
7: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
11: Наше.
12: Знаете ли вы?
13: Немногие знают, что судьба Эйфелевой башни напрямую зависела от появления радио. Построенная специально к проведению Всемирной выставки в 1889 году, уже через 20 лет гигантское строение было решено демонтировать. И только радио дало стальной красавице вторую жизнь. Ее начали использовать для установки радиоантенн. И только лишь спустя годы, благодаря туристам, Эйфелева башня приобрела статус настоящего символа Парижа.
14: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
15: Радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, мы решили далеко не ходить в сад, огород, там что-то придумывать, и решили с вами поговорить как раз на вот ту тему, которую Янг тут задала с самого утра, когда мороки была куча, а на выходе получилась пуська.
3: Чуть-чуть.
2: Пуська вот такая, чуть-чуть.
3: Пуська.
2: Ну, даже не пуська. Вот я помню...
3: Когда овчинка выделки не стоит.
2: Да, когда вот я готовил по рецепту из ноги говяжьей, мраморной, нужно было делать рваную говядину, чтобы она вот так вот отпала от косточки, там туда-сюда. Короче, всей вот этой гематурии, его там на 7-8 часов. Ну, где-то, может быть, и поменьше. И потом, да, все было вкусно, там туда-сюда, но я сказал, я больше этого делать не буду. Я проще
3: мне сходить
2: в ресторан или что, потому что, ну, вот, ну, я правда не понимал, ну ради чего вот это все? Чтобы ням-ням и все.
3: Это как мы вчера тоже обсуждали с вами яблочную тему, и вы прислали рецепты, и мы спросили, как человек делает сам пастилу. Это тоже вот там 4 часа высуши, потом что-то одно другим накроешь, чем-то там какую-то прослойку, еще там столько же часов в духовке. Ты понимаешь, что это реально адский труд, и на это просто необходимо потратить огромное количество времени для того, чтобы у тебя что-то получилось. И вот стоит ли оно того или нет? Или все-таки лучше обратиться к людям, которые занимаются этим профессионально, да, и заплатить там денег и получить на выходе то, что любишь. В общем, но то, о чем мы хотим с вами поговорить, касается ведь не только еды. Иногда овчинка выделки не стоит. Это может быть связано с чем угодно.
2: С чем угодно. Когда вот вы ухайдакались...
3: По самое не могу.
2: Да, и думаете, ну зачем вот сам это я все делал?
3: Да, это вот как я вчера стою и думаю, боже мой, я как Золушка. С этим ножиком рука болит до сих пор.
2: А тебе хоть кто-нибудь помогал?
3: Мне мама сначала помогала, потом старший сын пришел. Старший сын вообще со мной стоял все время потом.
2: Мама сказала, идите в баню со своим соком.
3: Да, в общем, друзья, овчинка выделки не стоит. Вот такая тема нашего сегодняшнего часа. Пишите сообщения, а мы их почитаем через пару минут.
2: Да, давайте.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте почитаем ваше сообщение, когда вы ухайдакались, а на выходе был маленький
3: пук. В новогодние праздники вместо отдыха делали отмостку, жгли костер, чтобы отогреть песок, раскапывали кучи снега, в общем, упахались. В итоге летом все пришлось переделывать, потому что песок был стылым, осел, и все пошло в тартарары.
2: А что там делали, я так не понял?
3: Ну, что-то, ну, отмостку делали.
2: А зимой надо делать?
3: Ну, не знаю, но так решили. Было время у людей, понимаешь, зимой, в новогодние праздники. У меня есть баня. Всегда покупаю хорошие березовые дрова. Тут у меня, значит, после строительства дома осталось более 100 деревянных поддонов от кирпичей. Решил, что по-быстренькому их разберу, выдерну все гвозди, распилю, и у меня будет много бесплатных дров. В общем, в гробу я видел эти бесплатные дрова.
2: Дмитрий.
3: Жму вашу руку, понимаю вас.
2: 150 рублей бы их продали, и все было бы нормально. Сейчас они в ходу, поддоны.
3: Евгений из Омска пишет нам. Дело было на даче в этом году. Строил террасу, и надо было отшкурить все перед покрытием маслом. Убил на это весь день. А все из-за того, что строганная доска стоила дешевле, чем подготовленная к покраске отшлифованная. К концу дня я проклинал экономию. Не экономьте на своем труде, купите готовое.
2: Вы знаете, я вот так, мы переезжали с женой, вот последний наш переезд, я делал все сам. Я сказал, не надо мне нам никого, ни у кого ничего просить не буду. Сам, значит, взял этот грузовой каршеринг, положил туда мебель, сам грузил и туда, и сюда. И жена смотрела на меня и говорит, давай позвоним тому-тому, давай наймем этих. Я говорю, нет, точно что-то украдут.
3: Потом тебя натирали фастом гелем, да? Ты скрипел во всех местах. Я отношу к такому процессу пельмени. Да, вкусно, но фарш накрути, тесто замеси, часа 2-3 лепи, а 2 раза на семью сварил, и все. Можно начинать снова. Сделали это разовой традицией в канун Нового года и при условии, что участвует вся семья.
2: Это да. Ну и потом, вы знаете, я помню, как на дверь выкладывали эти пельмени. И семья ела там чуть ли не месяц. Потом за окном висели мешки с пельменями мороженными зимой.
3: Ты знаешь, мы так делали пельмени, крутили пельмени. У нас была компания, несколько компаний, несколько семей в Риге еще, когда мы жили. Мы встречались, у нас вот были такие пельменные вечеринки. Девчонки все крутили, некоторые мужчины, кстати, тоже присоединялись, а мужчины там, ну, развлекали нас по-всякому.
2: Извини, Прибалты что, делают пельмени?
3: Почему нет? Сами. А что, Прибалты не люди?
2: Почему здесь не...
3: Конечно, делают. На всей земле делают пельмени. Ты чего?
2: Причем здесь не люди?
3: А как? Конечно, делаем. Делаем обязательно. Однажды собирались в компании на шашлыки и решила выпендриться и сделать мясо в брусничном маринаде. Нашла рецепт, по нему надо было натереть цедру апельсина, потом закипятить воду с ней, добавить сок этого апельсина, потом туда же бруснику, еще что-то цедила, солила, добавляла. В общем, ничего особенного по итогу, хватило бы лука и перца. А мы сажаем на даче картошку и с давних времен не можем остановиться. Немного. В этом году посадили мешка полтора. Собрали ведро. Дальше нецензурная брань. Сначала ты пашешь землю, потом ты сажаешь, потом окучиваешь, потом выкапываешь. 4 раза копаешь эту землю. И выход ведро картохи.
2: А то, что говорят, в этом году вообще у всех и цвела, и кусты такие классные. Хоп, копает, а внизу вообще ничего. Это что-то... Вот
3: и кабачков, ты говоришь, не будет?
2: Нет, ну я не знаю, говорят, что в этом году у садоводов, не у всех, конечно, кто в каком регионе живет, с кабачками проблема.
3: Не буду больше собирать мебель сам. Что-то подпили, просверли, потрать 5 часов, и дверки висят криво. Оказалось, надо отдать всего 5000, и тебе соберут все классно и ровно.
2: Да, и все. А ты, главное, сиди и смотри.
3: Решил отпраздновать свой день рождения в общежитии. Позвал друзей, думаю, приготовим сами, сэкономим. В конце посчитали, выходит еще дороже, только еще уборка. Сломанные вещи, разбитая посуда, сломанная аппаратура. С тех пор празднуем только в заведении.
2: Конечно, мыть столько после них.
3: А с чем упахивались вы, друзья, и на выходе был пук?
2: Ну-ка, Лукьяна, скажи еще. Был что?
3: Пук.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: всему на суточно.ру.
1: 6+.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
4: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: 56. Жилой квартал премиум-класса на Бауманской почти готов. Три футуристические башни с панорамным видом на Яузу. Один корпус с дизайнерской отделкой. Подземный паркинг, детский клуб и приватная территория с бионическим садом во дворе. Дом 56 на Фридриха Энгельса. Новое прочтение премиального комфорта в сердце Москвы.
1: Наше радио и Girls Development представляют. По страницам зачетных книжек рок-легенд страны.
0: Музыка бунтарей с дипломами инженеров. Истории тех, кто умеет конструировать и стадионный рок, и собственную жизнь.
1: Цикл программ «Университетская неделя».
0: Говорят, архитектура – это застывшая музыка, а рок-н-ролл – звуковая тектоника. Сегодня мы по кирпичикам выстроим путь от молодого дипломированного архитектора до главного рок-идола 80-х, чьи песни стали гимном эпохи перемен. Его романтические рок-баллады «Я хочу быть с тобой», «Гудбай, Америка», «Ален Делон», «Скованные одной цепью» будут греметь на всю страну. А пока в 1978-м вчерашний выпускник художественной школы Вячеслав Бутусов поступает в Свердловский архитектурный институт на престижную кафедру градостроительства. Именно здесь он знакомится с Дмитрием Умецким, и вместе они создают рок-коллектив, позже переименованный в легендарный «Наутилус Помпилиус». На подпольных квартирниках будущих участников Свердловского рок-клуба происходит их встреча с поэтом Ильей Кормильцевым, который раз и навсегда определит будущее творческого пути лидера НАУ, доказав всем, что эта музыка будет вечной. И хотя после вуза Бутусов еще несколько лет работал в проектном институте по специальности и даже стал соавтором Екатеринбургского метро, лично проектируя элементы станций «Уралмаш» и проспект Космонавтов, музыкант признался, строгая архитектурная школа научила его особому пространственному мышлению, а баланс математических расчетов и творческой свободы помогли конструировать монументальные рок-хиты, где каждая нота держит каркас песни, как несущая стена. Вообще архитектура — это не только здание, а умение создавать среду, которая будет актуальна спустя годы. Так и история Басманного тесно перекликается с кварталом Дом 56. Его современная параметрическая архитектура органично дополняет историческую Москву, формируя новый городской силуэт рядом с особняками и тихими переулками старинного района. Ваша квартира в премиум-квартале Дом 56 на Фридриха Энгельса. Эстетика старой Москвы в ее самом технологичном воплощении и респектабельном окружении ведущих вузов, арт-кластеров, театров, ресторанов и парков Басманного района столицы. Только сейчас финальные скидки на избранные лоты. Дом сдается в конце этого года. Узнайте подробности на housedefisdevelopment.ru. Проектная декларация dom.rf. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» ГАЛС Фридриха Энгельса.

0: Кирсанова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 45 минут столица. Сегодня вторник, 11 августа. Сегодня вторник, 11 августа, да, извините.
2: Точно? Еще раз повтори.
1: И до 26-28 градусов обещают нам сегодня синоптики, а ближе к вечеру будет похолодание и резкое, и дожди.
2: И мы заговорили о ваших и наших историях, когда овчинка выделки не стоила. Когда огород небольшой, муж всегда перекрывал все сам и тратил на это несколько дней.
1: Перекапывал, наверное.
2: Перекапывал, может быть, да. Продолжался это до тех пор, пока, когда его не было, попросил племянника перекопать. И он за 2 часа справился.
1: Как так?
2: Сейчас мужу не даю копать. Терять полнедели лучше найму мотоблок. А он оправдывается. Я же с чувством, с толком, с расстановкой. Не зря у него пословица «Ешь, потей, работай, мерзни».
1: Ну, это знаете, как вот Игорек любит говорить: «А как же душа? Мотоблок, он бездушный. А тут руками». Но я с вами согласен. Конечно, лучше нанять мотоблок.
2: Привет из Хабаровска. Мы уже 10 лет ничего не сажаем, а участок 30 соток, потому что вскопай, посади, а кучу выкопай. А получается, посадили 10 мешков, а выкапываешь 8-9, одного гороха. И так пару лет.
1: Да. Из-за погоды, да? Или из-за чего там?
2: Ну, видимо. Пельмени ерунда. Вот когда позы, бузы сотнями на зиму лепили, это был тот еще процесс. Зато когда достанешь с балкона, приготовишь их зимой, да под холодненькую, вкуснотень.
1: Ну, это как раз наоборот, в другую тему. Это вот вы же сейчас не в нашу тему написали. Мы же говорим, когда вы ухайдакались, а на выходе получилось пук.
2: Пшик.
1: Пшик, да.
2: А блины? У меня 2 подростка и муж. Жаришь блины целую гору, 5 минут их нет. Да, с блинами это, конечно...
1: Тут не обязательно, чтобы была большая семья. Я вот так же делаю. Что мама ругалась, что жена. Ну, как бы вообще непонятно. У тебя рука сама тянется.
2: Купили много стройматериалов. Доставка стоила 4,5 тысячи рублей. Говорю, давай наймем грузчиков. Нет, поднимай сам. 12 этаж. В конце дня заклинило спину. 2 недели на больничном. Врачи, лекарства. Минус 15 тысяч рублей.
1: Ну, тут лекарства, ну, понятно, все, как бы здоровье важнее. Но а почему ваша жена, да? Жены, как правило, наоборот, типа, берегут свою сильную половину. А тут как-то с вами поступили, как будто вы...
2: Опрометчиво.
1: Как будто вы этот, крепостной.
2: В летний период продаю излишки овощей, особенно помидоров со своей дачи. И когда люди забирают и начинают причитать, что, мол, дорого, хотя у меня средняя цена в известных магазинах дороже, чувствуешь обесценивание какое-то.
1: Слушайте, я, вы знаете, вот удивляюсь вам, продающим помидоры со своего огорода. Все-таки я немножко удивляюсь вам. Вот смотрите, вы, у вас цена не то, что там средняя по магазину, она должна быть ниже. Ну, понятно, это мое мнение, как покупателя должна быть ниже. Вы ставите то, что вам нужно. Но все-таки магазин с этого платит налоги, вы нет. Поэтому могла бы цена быть и меньше. Вот так вот.
2: В наше современное время обо многом можно сказать, овчинка выделки не стоит. К примеру, эти же заготовки на зиму, кабачковая икра. Целый день с ней паришься, она сама выпарится, и 3 пол-литровых баночки в итоге закрутишь. А с шитьем сейчас как? Шила платье неделю. Раз надела, теперь висит. Купить сейчас можно все дешево и сердит, но по старой памяти все продолжаем маяться.
1: Да. Многие еще, знаете, выросшие вот на этих огородах люди, ну, нашего возраста, которые там картошку пололи, собирали жука, потом собирали. Вот это те люди, которые на этом выросли. Большинство из них сейчас отказываются от...
2: Отказываются от... А плов. На посиделках его всегда готовлю я. Курдюк, зигирное масло, марля между рисом и зерваком, идеально нашинкованная морковь, рис, промытый 8-10 раз. Друзья сначала говорят, не заморачивайся, а потом дерутся за него.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: 3 вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Созахинспроект» и декорации на сайте наш.рф.
5: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Верховный суд разъяснил причины решения о снятии партии «Яблоко» с выборов. В пресс-службе судебной инстанции заявили, что увидели основания для удовлетворения искового заявления партии «Родина» об отмене регистрации списка кандидатов в депутаты Госдумы «Яблоко». В иске говорилось, что партия проводила агитацию с нарушением законодательства об интеллектуальной собственности и получала на свой счет средства от лиц, получавших в свою очередь финансирование из иностранных государств. «Яблоко» заявило намерение обжаловать решение. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Политолог Евгений Минченко в беседе с НСН высказал мнение, что у «Яблока» нет шансов выиграть в этом споре. В Воронежской области один человек погиб из-за атаки БПЛА, еще двое ранены, сообщил губернатор Александр Гусев. Кроме того, возникли возгорания на двух складах крупной компании, добавил он. Ранее Wildberries сообщила, что логистические объекты компании в Воронежской области эвакуировали по требованиям безопасности. В Хабаровске ввели режим ЧС из-за паводка на реке Амур. Сейчас уровень воды в реке достиг 475 сантиметров, а к концу августа он может подняться до 6 метров. Вода частично затопила дачные участки на левом берегу, но обращение от жителей о подтоплении домов пока не поступало. Как сообщили в администрации, городские службы готовятся к паводку. Идет монтаж насосного оборудования, на улице в случае подтопления будет откачана вода и пересыпаны дренажные канавы. Для семей с маленькими детьми предложили ввести пособие на оплату услуг няни. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко рассказал, что это может стать одной из мер демографической поддержки. Он ответил, что услуги няни всегда будут дорогими, поэтому введение пособия помогло бы семьям с детьми оплачивать такой уход и дало бы родителям возможность выйти на работу, передает РИА Новости. Эксперт добавил, что сейчас в России развивается система социальных нянь, которая действует в рамках социального обслуживания. С начала года самыми популярными профессиями среди россиян стали менеджеры по продажам, администраторы, упаковщики и комплектовщики. На менеджеров по продажам приходится больше 1,5 миллиона резюме, на администраторов – почти 900 тысяч, на упаковщиков и комплектовщиков – более 850 тысяч. Предпочтения в профессиях меняются в зависимости от возраста. Зумеры и миллениалы, например, чаще претендуют на работу менеджерами по продажам, программистами, дизайнерами и маркетологами. А люди 60 лет и старше обычно ищут работу водителями. Анализ был проведен на основе более 60 миллионов резюме, размещенных на HeadHunter с начала года. Россиянин Илья Бородин занял первое место в финале на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Спортсмен преодолел дистанцию за 4,8 и 17 секунды с рекордом чемпионатов Европы. Предыдущее достижение принадлежало венгру Ласло Чеху. Оно держалось с 2008 года. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, прекрасного настроения. 8 часов и 5 минут в столице, сегодня 11 августа. Сегодня вторник, теплая погода сегодня будет до 27 градусов в среднем. Ну и солнышко, а вечером будут дожди, которые продлятся всю неделю, до конца недели. Янка.
2: Это печалит будет меня, мокро. Александр Аргульевич. Ну, а мы прямо сейчас разыграем два билета на один из дней музыкального рок-фестиваля «Легенда», который состоится в Москве 29 и 30 августа в Горбушке. Пройдет уже в четвертый раз, мы там тоже обязательно будем. И со многими из вас, надеюсь, увидимся и услышимся. Ну, а играть будем в кинопробы, и задание сегодня простецкое. Угу. Даже если вы не смотрели конкретно то, что мы загадали, наверняка читали. И узнаете по тексту. Да, Александр Аргульевич?
1: Наверное.
3: Скажите, пожалуйста, где вы были вчера в 7 часов вечера?
4: Аркадий Аполлонович вчера вечером был на заседании театральной акустической комиссии. Но я не понимаю, какое отношение это имеет к магии.
3: Увы, мадам, вы натурально ничего не понимаете. Отправившись вчера на заседание акустической комиссии, каковое, к слову сказать, и назначено-то не было, Аркадий Аполлонович отправился на Елоховскую улицу в гости к актрисе разъездного районного театра Милисе Андреевне Покобатько, где и провел около 4 часов.
4: Ну что... Ну, теперь понятно. Теперь все ясно. Почему эта бездарность получила роль Луизы?
2: Сама в шоке. Не говори ничего. Принимаем 11-й правильный ответ.
0: Ждем. Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама.
6: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
7: Анимация, квизы и ростовые куклы.
6: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
7: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
6: Праздник для всей семьи.
7: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
8: 0+.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Скажите, пожалуйста, где вы были вчера в 7 часов вечера?
4: Аркадий Аполлонович вчера вечером был на заседании театральной акустической комиссии. Но я не понимаю, какое отношение это имеет к магии.
3: Увы, мадам, вы натурально ничего не понимаете. Отправившись вчера на заседание акустической комиссии, каковое, к слову сказать, и назначено-то не было, Аркадий Аполлонович отправился на Елоховскую улицу в гости к актрисе разъездного районного театра Милисе Андреевне Покобатько, где и провел около 4 часов.
2: Ну что...
4: Ну, теперь понятно. Теперь все ясно. Почему эта бездарность получила роль Луизы?
2: Вот так вот и бездарности можно пробиться, Янка. Женщинам, видишь, как все просто. Ладно, давайте.
5: Понедельник начинается в субботу, Александр.
2: Если что, это была шутка.
5: Собачье сердце. Карнавальная ночь.
2: Так.
5: Чародеи.
2: Так.
5: Кстати, один из самых популярных ответов.
2: Чародеи?
5: И другие, да, неверные ответы. А мы загадывали фильм «Мастер и Маргарита».
2: Ну, это телевизионный сериал все-таки, наверное.
5: Ну, сериал тоже в некотором роде...
2: Фильм, да? Фильм. Поэтому он так и называется, сериал.
5: Ну, экранизация.
2: Все-таки тут несколько серий. Ладно, хорошо.
5: Ну, хорошо,
2: мастер и Маргарита. Мы не уточняли.
5: Мастер и Маргарита. Да, и на...

0: шикарный подарок в виде двух билетов на один из дней фестиваля «Легенда», который состоится 29 или 30 августа в Горбушке. Получает человек с номером телефона 963-777-19 и так далее. Мы вас поздравляем.
1: Поздравляем.
2: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, наша любимая рубрика, когда мы обращаемся к Алисе AI и даем ей задачу распознать, разгадать, разъяснить, разжевать нам ту или иную песню наших дорогих, глубоко уважаемых музыкантов. И Хелависа, Мельница, с песней «Прощай» сейчас у нас на столе, кстати, по вашим многочисленным просьбам. Хотя мне казалось, что я всегда, в общем, все понимаю.
3: Ну, ты знаешь...
2: Вот Янка, допустим, не очень.
3: Бывают вопросы, да.
2: Центральная тема, если разбирать песню, о чем она, да, если вот задать Алисе вопрос, о чем она, это, конечно, тема края. То есть, не тема там твоего края, где ты живешь, а тема края неопределимой границы. Понимаешь, что ты стоишь на краю. Окей, ну ты сейчас на краю стоишь, осторожно. Это может быть край жизни, это может быть край смерти, край реального и потустороннего мира, что у Хелависа встречается очень часто. Образы, да?
3: А можно узнать, на каком краю я сейчас? Ну, так, чтобы уже просто...
2: Ну, жизни, конечно, жизни. Угу. Ну, в смысле, ну, на краю своей жизни, новой жизни Лукьянова. Вот, видишь, вот Яна сейчас не понимает, о чем, она думает только о своем.
3: Потому что, мне просто интересно, что в это вкладываешь ты.
2: Сколько бы ты... Я ничего в это не вкладываю, я тебе раскладываю.
3: Я просто уверена, что Алиса AI только песни имела в виду по поводу Янки, там не было ни слова.
2: Давайте про образы.
3: Давай.
2: Обратная сторона зеркального стекла, есть такая фраза, да? Это ключевой образ, метафора иного мира, зазеркалье, откуда нет пути назад. Ноги там остаются навсегда, живут в этом зазеркалье, Янка, имей в виду. Зимний пейзаж, образ зимнего, там, пьяный январь, пурга, ледяной воздух, служит не просто фоном, а активным участником событий, символизируя холод, отчуждение, смерть, чувств и оцепенение души. Бывает такое у тебя оцепенение души?
3: Угу. Вот прям сейчас.
2: Призыв забыть все, что было. Призыв забыть все, что было и чего не было. Это попытка разорвать ментальную связь, стереть общее прошлое, чтобы сделать расставание менее мучительным, но в то же время она подчеркивает глубину этой связи. Вот, кстати, там есть такие строчки про угольев, да, когда среди угольев, наверное, утро, ты станешь мне чужой. Вот что эта строчка значит? Смысл этой строки в контексте песни. Образ вот этих угольев, наверное, создает картину выжженной, угасшей страсти или близости. Уголь — это пепел, остаток огня, что подчеркивает окончательный разрыв. Фраза «ты станешь мне чужой», ну, означает, естественно, что между нами все кончено. Непреодолимая пропасть. Так вот. Поэтому, дорогие друзья, если вы хотите...
3: Ты все еще уверен в том, что ты, в общем, и без слов все было понятно тебе? Без комментариев?
2: Ну да, но здесь более поэтично, конечно, вот, красиво. Поэтому, если вы хотите поставить задачу Алисе AI, поставьте, и она вам ответит на любой вопрос. Ну, красиво же. Вот фраза «держись за воздух ледяной», что значит? Это последнее наставление уходящему. Ледяной воздух становится символом пустоты, холода и той самой преграды, которая заменила былую близость. Остается лишь дышать, Лукьянова, этим холодом, принимая новую реальность.
3: Спасибо Алисе AI за то, что, значит, в словаре Александра появились такие прекрасные обороты речевые. Александр, подходите ко мне сюда на край. Давайте постоим вместе.
2: Ну, давайте.
1: Подъемники на нашем радио.
0: Говорит и показывает.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров, универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
1: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
1: Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на accountogether.t2.ru.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-00. 1-90-68. Создано при участии ООО «Азия» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
12: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8-800-200-0020. Твой голос – сила России.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
14: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8:38 в столице. Сегодня что у нас? Сегодня у нас...
3: Соберись.
2: Вторник.
3: Не попал. Значит, Александр кидает в меня мягкими игрушками, чтобы вы знали. Так, давай. Он не любит, когда я говорю об этом в эфире.
2: Значит, почему женщины живут дольше мужчин? Почему?
3: Почему, Александр?
2: Женщины в среднем живут дольше мужчин из-за биологических особенностей. Например, эстрогены защищают сердечно-сосудистую систему, а вторая X-хромосома дает запасной генетический материал. Так говорят врачи. И поведенческих факторов. Мужчины реже обращаются к врачам, чаще употребляют алкоголь, склонны к рискованному поведению и так далее. Это все есть, конечно. И мы хотели бы вас спросить, дорогие друзья, да, а что вы делаете, вот вы лично, вы, для продолжения, для, ну, как сказать, не для продолжения жизни, а для того, чтобы вы прожили долго, долго и счастливо, да? Вот что вы делаете? Ну, сюда мы берем все, вот все, что вы считаете, что вам это продлевает жизнь. Мы вам, конечно, будем указывать на то, что, допустим, ну, если вы, я пример говорю, вы бегаете, да, не совсем продлеваете. Ну, то есть, тут вопрос в том, как вы к этому относитесь. Не то, как что думает, а как вот вы... Как вы считаете, вот
3: если вы считаете, что это продлевает вам жизнь, да, значит, так оно и есть.
2: Чем вы, короче говоря, продлеваете себе жизнь? Давай, Лукьянова, с тебя начнем.
3: С меня начнем? Так, ну, я не курю.
2: Ты не курила.
3: Я не курила. Вот представляешь, я уже с детства начала продлевать себе жизнь.
2: Очень много людей не курит, и вы не курили, поэтому...
3: А почему это сразу не считается?
2: Ну, потому что вот я
3: могу... Ты сказал, что я могу вот назвать то, что как я считаю.
2: Я. Да. Я курил, я могу сказать, что я не курю. Вот я могу сказать, я не курю. Но ты не курила, Ян, ну что...
3: Ну, я не курила, но я и не курю. Но это же продлевает жизнь.
2: Нет.
3: Подожди, а если бы, значит, я сначала курила, а потом бросила, вот да, это бы продлевало мне жизнь.
2: Да. Поэтому давайте, вот все, что вам продлевает жизнь.
3: А если вы никогда не курили, это максимально продлевает вам жизнь.
2: Вот, допустим, ты говоришь, я не пью. Вот я говорю тебе, да, Янка, действительно продлевает тебе жизнь.
3: Я замечаю прекрасное. Я считаю, что положительные эмоции продлевают нам с вами жизнь.
2: Я с тобой согласен. Я с тобой согласен. Жить в позитиве.
3: Да, это продлевает жизнь.
2: И вы знаете, я заметил такую вещь, что когда ты на негативе вот идешь и борешься с какой-нибудь несправедливостью, на тебя обязательно ты вот в этот день наткнешься на какого-нибудь урода, с которым ты схлестнешься. Вот. Да? А я, допустим...
3: Ну, это не у всех так, Саш.
2: Ну, не у всех. Ну, вы поняли, о чем мы.
3: Я надеюсь.
2: Дорогие друзья, только то мы говорим о том, чем вы продлеваете свою жизнь. Чем вы ее, так сказать, не продлеваете, это другая тема. Мы заведем
3: ее... Это для завтра.
2: Заведем ее чуть позже.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «А у нас «Москвич» не оферта.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
10: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
11: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
12: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
13: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
16: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: У нас совсем нет времени, давайте сразу к сообщениям.
3: Лично мне продлевает жизнь любимая работа. Каждое утро я иду на работу, как в детстве, на улицу, где снова будет игра и друзья. Мне 51 год, художник-модельер театрального костюма.
2: Я с вами согласен, любимая работа, да, отметку сделали.
3: Уволился с работы, где часто приходилось работать ночами, работал машинистом, стал работать на себя. И теперь вот уже 5 лет, как сплю ночами, дома, и у меня есть полноценные выходные. Нет постоянного нервного напряжения от звонков с работы, и это сильно улучшило общее физическое и моральное состояние. Думаю, продлевать мне жизнь.
2: А где вот было сообщение про курю?
3: Жизнь продлевает хобби. Значит, я курю, ем вредную пищу, веду малоактивный образ жизни. Но для продлевания своей жизни делаю самую важную вещь. Не лезу ни в свои дела.
2: Вот мне кажется, вы проживете дольше всех. В отличие от тех, кто все бросил. Это я вам точно говорю.
3: Значит, ем сырую еду, 80% рациона. Не пью, не курю, занимаюсь йогой, радуюсь тому, что есть. Стараюсь тормозить стресс.
2: Ну, слушайте, давайте...
3: Но со стрессом это очень правильно.
2: Да, продолжим в следующем часе.
3: Читать ваше сообщение?
2: Ну, да.
3: Ну что делать?
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Палату представителей США внесли законопроект о санкциях против России. Ранее он был принят Сенатом. Законопроекту присвоили имя недавно скончавшегося сенатора Линдси Грэма. Текст документа полностью повторяет версию Сената, одобренную подавляющим большинством голосов. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает издание Hill, этот шаг символический, он призван продемонстрировать поддержку законопроекта перед официальным голосованием, намеченным на осень. Законопроект наделяет президента США правом вводить 100% пошлины на импорт из стран, закупающих российскую нефть, уран и газ или помогающих обходить санкции. Доволен сенатор Линдси Грэм, в России внесен в перечень экстремистов и террористов. Россия впервые за 2 года вошла в топ-3 направлений по числу туров, обогнав Арабские Эмираты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса бронирования пакетных туров Online Tours. Оказалось, что количество поездок внутри страны увеличилось на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля России в общем объеме бронирования выросла с 9 до 10%. При этом Арабские Эмираты потеряли почти половину туристов. Их доля сократилась с 11 до 4%. Средний чек поездок по России составляет примерно 60 тысяч рублей. Эксперты говорят, что отдых в России стал более доступной и предсказуемой альтернативой зарубежным поездкам. Лидерами по числу бронирований внутри страны стали курорты Краснодарского края. В России появился первый pet-friendly санаторий. Он открылся в Алтайском крае и стал первым сертифицированным заведением такого формата. Сертификация проводилась по стандарту путешествия с питомцами, который включает оценку инфраструктуры, безопасности и подготовки персонала. В санатории предусмотрены оборудованные номера для питомцев, зоны для выгула и услуги для животных и их хозяев. В Санкт-Петербургском госуниверситете аэрокосмического приборостроения разработали нейросеть, которая подбирает обувь по фотографии стопы. Пользователю нужно загрузить снимок, указать пол, категорию обуви и предпочтения, а система подберет подходящие модели. Сейчас база содержит 43 спортивные модели 6 популярных брендов. Август – месяц расставания, считают психологи. Семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН связала это с сезоном отпусков и большим количеством времени, проведенного вместе.
2: Этот отдых, он может пройти очень плохо, например. Те пары, которые были недавно созданы, да, они могут разбегаться, потому что не понравилось. Пары, которые давно вместе, они могут возлагать на этот отдых какие-то особые надежды, что может быть последний шанс. Это 50 на 50. Если ты хочешь сохранить какие-то отношения, то, наверное, не надо это делать во что бы то ни стало. Тогда, в общем, независимо ни от чего, этот август не будет ужасным месяцем, а может быть, даже кто-то скажет, что расстались, слава богу.
1: Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах полиуретана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице,

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 5 минут в столице. Мы в прошлом часе начали тему, у нас там было буквально 2 минутки. Мы спросили вас,
2: чем, собственно говоря,
1: вы продлеваете себе жизнь?
2: Да.
1: Ну, как вы думаете? Понятно, что никто не знает, когда она оборвется, поэтому и при каких обстоятельствах. Но, тем не менее, как вы считаете, что это вам продлевает жизнь? Что? Да.
2: Сдаю кровь постоянно. Надеюсь, это меня оздоравливает.
1: Кровопускание? Ну, вообще, наверное, да.
2: Жизнь продлевают хобби и удовольствие от новых впечатлений. Нельзя останавливаться в развитии. Я путешествую. Начал учиться играть на гитаре. Пошел заниматься вокалом. И все это после 50 плюс. Работа, которая постоянно требует шевелиться. Надеюсь, еще поживу.
1: А я, знаете, вот после 50 как-то вам скажу, как одноклубнику. Куда-то тянет вообще непонятные дебри.
2: Кризис среднего возраста?
1: Это не обязательно, что нам продлевает эта жизнь. Это просто удовлетворяет наши потребности какие-то. Какой кризис среднего возраста? Это уже не средний возраст. Кризис среднего возраста остался позади.
2: Подожди, нам еще недавно говорили, что до скольки там молодежь? Со 49.
1: Со.
2: Бросил пить, повесил ролики на гвоздь. 3 раза машина сбивала. Ужас какой. Завязал с экстримом и на энергосберегающем. Двигаюсь. Работа, дом, диван. Ну, это с машинами это страшно. Меня тоже сбивала машина, это ужас.
1: Ну, человека 3 раза сбивала.
2: Ежедневный спорт, борьба, железо, плавание, осваиваю музыкальные инструменты, гитара, укулеле, барабаны, учу песни, стихи, играю в шахматы, в шашки, профилактика деменции, сочиняю стихи, смотрю юмор, учу английский.
1: Кто вас кормит, дружище? Просто любопытно, на чьи деньги вы едите? Вы все время что-то делаете, занимаетесь.
2: Как можно чаще секс с любимым человеком? Во-вторых, как только какие-то изменения в самочувствии, иду к врачам, не стесняясь, и слушаю всех предписания, верю в фармакологию. Ну и в-третьих, наверное, самое важное, надо меньше нервничать и думать о том, что все у нас в голове.
1: Угу. Это к вопросу, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет.
2: Я продлеваю себе жизнь смехом. Люблю людей с чувством юмора. Поэтому слушаю вас с удовольствием каждый день, когда еду на работу. Обнимаем вас, дружище. А еще в последнее время стало медленнее все делать и никуда не спешить.
1: Извини, пожалуйста, судя по вашему сообщению, я должен вообще жить вечно. Потому что я смеюсь постоянно. Ну, не постоянно, но здесь с утра. Часто. Вечером
2: часто.
1: И днем я вообще не смеюсь. Мне как бы не до смеха.
2: Ну все, что тогда рассказываешь. Сделал операцию на обеих ногах по лечению варикоза. Сейчас как раз еду на перевязку и закрытие больничного. Занимаюсь активным отдыхом.
1: Здоровья.
2: Рыбалка, охота, грибы. Кстати, сегодня день белого гриба.
1: Прекрасно.
2: Свежий воздух, натуральная еда. Не курю, но пить не брошу.
1: Ну, нет, вы понимаете, я все время же говорю, это мы так считаем, что это нам продлевает жизнь. А если вот вообще на этом не заморачиваться, сколько мы проживем?
2: Играю в хоккей, стараюсь не обижаться и не злиться, а больше улыбаться. Вот да, обида и злость, это, конечно, правильно.
1: А как, если в хоккее нет злости, как вы играете? Какие злость должна быть?
2: Стараюсь не переживать по пустякам. В жизни не так много, так много хорошего, что просто нет времени обращать внимание на неприятности. Ну и, конечно, физкультура.
1: Мне кажется, вы как раз тот человек, который вообще вокруг себя ничего не видит, что происходит в мире. Да?
2: Развелась.
1: Как Янка.
2: Кстати говоря, вот про развод очень многие написали. Избавилась от проблемы, жить стало интересно и весело. Это продлевает мне жизнь, Юля написала.
1: Ну, конечно, вы представляете, если рядом с вами человек, как сейчас модно говорить, токсичный. Ну, конечно, это тяжело. Зачем с таким человеком жить? Нужно найти нового.
2: Чаще уезжаю за город, где нет связи и желательно поменьше цивилизации.

0: тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, гадать будем очень скоро, поэтому ждем ваши проблемы. Пишите, а что да как.
3: Так осточертела моя работа, сил уже больше нет, а сменить не могу, потому что не выучилась еще. На вышке еще 4 года учиться, как быть, сменю ли работу в этом году, Марина спрашивает.
2: Ну, Марин, только от вас зависит, смените вы работу или нет. Конечно, удача здесь тоже играет немаловажную роль, но мы надеемся, что у каждого из нас будет хорошая работа.
3: Мне тоже кажется, что не обязательно ждать окончания учебы. Надо просто брать, менять и учиться по ходу дела. Продолжать.
2: Да.
3: Только не бросайте. Обязательно заканчивайте.
2: Да.
3: Ну да. Мне так почему-то кажется.
2: Вчера девушка заявила, что в наших отношениях совсем пропала романтика. 3 года вместе. Говорит, мало ей уделяя внимания. Пропала нежность в ее адрес и так далее. Я в замешательстве, потому что ничего такого меньше не стало. С моей стороны. Вроде делаю все как надо. Подскажите, может, советом. Антон написал. А как понять, Антон, вы делаете как надо? Бедолага, вы что там вообще себя загнали в такой угол? Как понять, как надо?
3: Ну, у каждого это надо свое.
2: А наслаждаться не пробовали тем, что делаете? Я даже не знаю, что вам сказать. Вообще, посмотреть бы на девушку в купальнике.
3: Дружище. Давно фоток не присылали, да, Саш?
2: Да. А вы сядьте и скажите, слушай, давай поговорим. Нормально. Что значит нет, мало романтики стало? Что это значит? Меньше стали ходить с тобой по ресторанам, я не знаю. Меньше стал покупать тебе вещей или что? Что это значит? Или я перестал целовать тебя перед уходом? Если это, то просто исправьте это, да и все. Вот эти мелочи. Приобнял. Девушка приготовила, похвалите. Ну, это же вообще... Почему этому в школе не учат? Я понять не могу. А, Лукьянова?
3: Ну, потому что, не знаю, тебе уже давно пора переквалифицироваться и какие-нибудь факультативы.
2: В школе, конечно, должны. Потому что любое нежное слово для женщины, оно очень важно. Женщина любит ушами. Я понимаю, что сейчас вот эти рилсы, они заполнили разум многих психически неустойчивых молодых людей, где женщинам... Включи ты.
3: Ну, говори, говори, так хорошо говоришь.
2: Где женщинам нужно, так сказать, вот, только дорогие подарки, телефоны и так далее. Но это же не так. Это же просто одна сторона медали. Это как бы чушь такая, театральщина. А жизнь-то она состоит совершенно из другого. Поэтому... А вот это «делаю как надо». Я даже не знаю, как вы, бедолага, ходите в туалет, когда ее дома нет.
3: Ну, ты, мне кажется, уже это уже...
2: Ну, это у тебя это уже, я не утрирую. Человек делает как надо, бедолага. Сделайте как не надо.
3: Может, неправильно сформулировал просто мысли свою.
2: Ну, давайте за добрых молодцев заступаться будем. Давайте, кто же, как не вы. Я тут...
3: Переживаю.
2: Я тут на вашей стороне пытаюсь, чтобы...
3: Да, конечно, на нашей, но это прекрасно.
2: А вы им эти платки свои, шубы стелите под ноги. Ну, вообще, развратили мужика, а потом думаю, говорит, где романтика?
3: Да какой ты гневный. Мужелан.
2: Но в чем в этом меня не упрекнуть, не надо. Так что, ну, да. Я надеюсь, я вам помог советом. Сядьте прямо, скажите, ну-ка давай-ка попроще вот это. Нет романтизма там и так далее. Давай-ка, что конкретно? Вот скажи мне, пожалуйста, что конкретно?
3: В общем, друзья, будем гадать уже совсем скоро. По Джан Лин предлагаю погадать сегодня. Пишите нам свои проблемы, и мы обязательно с кем-нибудь из вас созвонимся в прямом эфире.
0: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 9 часов и 27 минут в столице. Есть что-то уже?
3: Сдаю экзамен в магистратуру. Получится или нет?
2: Нет. Вас устроит этот ответ?
3: Ты суров.
2: Не, ну просто я, ну как бы получится, нет, ну нет. Я,
3: да.
2: Ну да, хорошо, да.
3: Все, никак не могу взять квартиру в ипотеку. Хотела это весной. Появились растраты. Погадайте, пожалуйста, к зиме получится ли взять? Ну или хотя бы на будущий год. Залезть в рабство?
2: Нет.
3: Нет.
2: Ну, то есть, как
3: рабство
2: бы...
3: Рабство точно не надо.
2: Ну, почему в рабство? Финансовое рабство, сила не, экономики. Не. Бабушка оставила после себя завещание. Нам с сестрой. Бабушка оставила... После себя завещание нам с сестрой. Видимо, бабушка уже умерла, да? Неважно. Ей квартиру, сестре, а мне всякое барахло из квартиры. Сижу, рыдаю, за что? Светлана нам написала. Давайте, Яна Александровна, я знаю, у вас...
3: Радость в мелочах.
2: Слушайте, во-первых, успокойтесь. Во-вторых, а какой... Я не понимаю, какой у вас регион. Телефон не московский, но неважно, ладно. Смотрите. Помните про сказку... Кому там кот достался?
3: Кот в сапогах?
2: Кот в сапогах. Всем что-то раздали, кому-то кота. А вот, и в результате человек выиграл. А вы уверены, что это барахло? Вы рыдаете-то?
3: Да, посмотрите, там, может, какие печати эти царских времен
2: поставлены на чем-нибудь. Еще вопрос. А вы старшая или младшая сестра? Наверное, старшая, раз оставили младшей. Ну, это так, стереотипно я сейчас рассуждаю. Ну, и потом, значит, бабушка считала, что вас умной, вы сами все заработаете. Да? Вот так, наверное.
3: 100%.
2: Так что не расстраивайтесь. Гадать будем очень скоро. Ждем ваши проблемы.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, не всем мы можем дозвониться, к сожалению. Почему-то люди пишут, а мы вот очень хотелось погадать по проблеме с бабушкой. Ну ладно. А какая у нас проблема?
3: Гадать будем Марии. Так осточертела моя работа, что сил уже больше нет, а сменить не могу, потому что не выучилась еще, написала она Мария. На вышке еще 4 года учиться. Как быть? Сменю ли работу в этом году? Мария, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: А доброе утро, Мария. А вы, я так понимаю, по контракту, да, вот с этой работой?
4: Нет, я в бюджетном учреждении работаю и пошла учиться, чтобы, ну, профессию, специальность сменить. Пока еще навыков-то новых нету.
2: А, понятно. А сколько вам лет?
4: 36.
3: А на кого учитесь сейчас?
4: Менеджер социально-культурной деятельности.
2: И кем вы, кем вы будете, простите?
4: Работники домов культуры, проведение мероприятий, экскурсоводы.
2: Вы узнавали, там деньги вообще есть?
4: Люди работают, значит, есть.
2: А сейчас у вас работа над чем заключается? Что вы делаете? Что хочется сменить?
4: Я работаю в садике.
2: А, в детском саду?
4: В детском садике, да.
2: Да.
3: Сколько у вас там карапузов?
4: Достаточно.
2: А кем вы работаете?
4: Помощником воспитателя.
2: Помощником воспитателя. Тут, наверное, денег вообще нету.
4: Да? Да, согласна.
2: Там, наверное, вообще нет. Чего у нас все, кто у нас в сложных профессиях денег не платит? Я вообще не понимаю. Ну, сложная же профессия. Ну, это же будущее нашей страны. Ну, так, говорят, рожать, а воспитателя не хватает. И денег. И не идет туда никто. Потому что, ну, кормиться-то чем? Ну, себя унижать тоже, вот я не понимаю. Поэтому давайте учитесь и уходите, конечно, раз вы молодая. Вам, а может быть, вам замуж удачно выйти?
4: Да пока не планирую.
3: Точно?
2: Ну, это я просто на всякий случай. Давайте номер страницы, номер строчки.
3: Под Жанлин гадаем.
4: 27-я страница, 9-я строчка снизу.
3: Так осточертела моя работа. Сил уже больше нет. А сменить не могу, потому что не выучилась еще на вышке. Еще 4 года учиться. Как быть? Сменю ли работу в этом году? Мария спрашивает нас.
2: Несмотря на традиционные классовые различия, люди сохраняют чувство собственного достоинства. Вот такая строчка. Поэтому, конечно, учиться...
3: Да. Учиться, еще раз учиться.
2: Да, но не как Лукьянова всю жизнь, чтобы и осталось время на то, чтобы созидать. Создавать надо что-то в стране, строить, я не знаю.
3: А что ты, когда учишься, ты тоже создаешь?
2: Что?
3: Ну,
2: что ты сейчас создаешь?
3: Видимость.
0: Подъемники на нашем радио.

явь во сне и видел сны наяву. У меня есть только

не приемлю. Эта песня, как все наши песни,

не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки уже за возможность. Большое спасибо. Быть живым самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню. И хорошо, тем ценнее каждый миг. С мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю, но не теряя корней, сочиняя песни для тех, кто

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов 47 минут в столице. У нас для вас две новости. Выбирайте любую на вкус. Одна, значит, по результатам исследования ученых, молодые люди чаще сталкиваются с проблемами психического здоровья. Это новость от меня. И вторая новость от Янки – это какие продукты пробивают на дрищ.
3: Это было подло. Но на самом деле...
2: Давай поищем новость. Нормальные, веселые, смешанные. Вот Лукьянова нашла.
3: Я нашла только говорит, каких... про продукты, которые вызывают взрывную диарею. Ну что могу сделать?
2: Давай.
3: Мне, видишь, я вчера яблок начистила, у меня теперь все про фрукты и ягоды. Ну что, клубника и малина.
2: Это первый продукт, который вызывает...
3: Взрывную диарею.
2: Взрывную диарею. Взрывная диарея, будьте внимательны, осторожны. Почему? Можно хотя бы спросить, почему?
3: Ну что, почему?
2: Ну, что, не помыли, что... взорвали или что?
3: Ну потому что трудно промыть эти ягоды. Они становятся благоприятной средой для циклоспор. Так вот считают ученые. Поэтому клубнику лучше. и малину, в общем, надо...
2: Я просто, вы знаете, вот этим людям, они хоть раз... вы хоть раз видели мытую малину? Я просто не понимаю. Мытая малина, это вообще из какой вселенной?
3: Да, малину вообще никогда не моют.
2: Ее просто срываешь с кустика, делаешь так, чтобы клопа не было.
3: А если покупаешь?
2: Чтобы клопа не было.
3: Подумаешь, клопов он еще там прогоняет. Просто срываешь.
2: Я не поэтому и не покупаю малину, потому что ее собирали чужие руки.
3: А я покупаю.
2: Ну, чужие.
3: Раньше покупала. Сейчас чужие, у меня своя уже.
2: Липкие руки.
3: Ну, почему сразу липкие?
2: Грязные липкие.
3: Почему сразу липкие, грязные липкие?
2: А что ты думаешь, ее собирают мытые уже?
3: Нет, ее не моют.
2: Хорошо,
3: в принципе. Ну, собирают нормально.
2: Клубника, малина. Из-за чего еще дрищ?
3: Ну все, клубника и малина. Вот плохая новость. Посмотри, сколько радости и счастья она тебе принесла. Мы тут говорили, что нам жизнь продлевает. Смех продлевает жизнь. Вот, Александр Аргуевич, обращайтесь, пожалуйста. Я вам еще сейчас новостей найду.
0: На нашем радио. Наша реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новость и решил с вами ею поделиться.
0: Новости. Про депутатов.
5: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принятых законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
4: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых... многие из них работают очень весомые. Там и промышленность, строительство, международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. При оплате онлайн-покупок картами Visa и MasterCard могут возникнуть сложности. Об этом предупредили в Национальной системе платежных карт. Там порекомендовали перейти на карты МИР, которые продолжат работать без изменений. Оператор отметил, что переходит на российские сертификаты безопасности для своих официальных сайтов и сервисов для оплаты покупок. В Банке России в июле прошлого года говорили, что регулятор прорабатывает сроки, после которых российские банки прекратят обслуживание карт Visa и MasterCard. В Оренбургской области вспыхнул пожар на предприятии после падения БПЛА. Предварительно пострадавших нет. А под Воронежем потушили пожар на одном из двух складов, загоревшихся после атаки БПЛА. Площадь возгорания составила 16 тысяч квадратных метров. Пожар на втором складе локализован на площади 75 тысяч квадратов. Регион подвергся атаке беспилотников сегодня ночью. Кому принадлежат склады, власти не уточняли. Wildberries сообщила об эвакуации ее логистических объектов в Воронежской области и что товары в основном не повреждены. Предложенная Испания амнистия для нелегальных мигрантов может привести Европу к повторению миграционного кризиса 2015 года. Об этом заявил Financial Times шведский премьер-министр Ульф Кристерсен. Он назвал предложение властей Испании очень плохой идеей. Премьер Швеции утверждает, что амнистия позволит мигрантам перемещаться по всей европейской территории. По его мнению, это особенно вредно для Швеции, потому что, как показывает опыт, многие люди, приезжающие в Европу, предпочитают ехать на север, что и произошло в 2015 году. Проживающий в Алтайском крае фермер из США Джастас Уолкер планирует в следующем году открыть турбазу. На ее строительство ушло несколько лет, сообщил ТАСС-американец. Накануне он рассказывал СМИ, что после поступления уведомления миграционной службы об аннулировании его вида на жительство, ему и семье все же разрешили остаться в стране и пообещали гражданство. По словам Уолкера, его турбаза расположена в труднодоступном месте, куда нужно намеренно ехать. Уолкер получил известность после телесюжета, в котором он со смехом комментировал исчезновение импортных сыров из-за санкций. После этого СМИ его прозвали «веселым молочником». Джазмен Игорь Бутман рассказал НСН, почему хочет пригласить Ларису Долину в первый джазовый вуз в России.
2: Лариса она добрая, неулыбчивая, очень с прекрасным чувством юмора. Сколько я видел ее в работе с талантливыми ее учениками, я сам бы хотел бы учиться у нее. Но опять же, это предположение того, что Лариса Александровна согласится, во-первых, или будет преподавать при всем ее занятости. И мы постараемся сделать так, чтобы это были самые лучшие преподаватели.
1: Ранее Бутман сообщал, что в России может появиться первый специализированный вуз для подготовки музыкантов в сфере джаза и других направлений неакадемической музыки. По его словам, проект находится в разработке, рассматриваются площадки в Москве и Санкт-Петербурге. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 6 минут в столице. Сегодня у нас 11 августа, сегодня вторник. Мы с Лукьяновой вдвоем. Что в этот день?
2: День белого гриба.
1: Так, хорошо.
2: Всемирный день стального барабана.
1: Белый гриб, стальной барабан, что еще?
2: В СССР начался показ фильма «17 мгновений весны». Случилось это в 1973 году. В СССР.
1: Угу. А ладно. Что? Не, ничего.
2: А что? Ну так и есть.
3: Послышалось.
2: В Москве открыт аэропорт Шереметьево. Случилось это в 1959.
1: А ты не была в старом Шереметьево?
2: Почему не была?
1: Да была. Как, когда ты там была?
2: В старом Шереметьево? Что, думаешь, я не летала?
1: Ну, когда ты летала?
2: Ну, в старом
1: Шереметьево. В старом Шереметьево. Ты в каком году была?
2: Ну, а когда он стал новым, скажи мне, в каком году, я тебе скажу, улетала ли я в старом? Ну, я летала, знаешь, когда?
1: Когда?
2: Через Шереметьево. Наверное, первые разы. Было это в начале 80-х. Я думаю, что 86-й, наверное, год. Была?
1: Была.
2: Ну как, не начало, а середина 80-х.
1: Я там был в 82-м.
2: Ну, может, и я была в 82-м, просто не помню об этом.
1: Валютный магазин там был еще.
2: Так, какая тема, Саш?
1: Белый гриб. Белый гриб.
2: Ну, видишь, как все просто.
1: Ну да, белый гриб. Не так, что и просто.
2: Тогда пусть играют те, кто умеет отличать белые грибы настоящие от ненастоящих, от подделанных, поддельных.
1: Разве есть поддельные белые грибы?
2: Ну, есть вот эти ядовитые, ну, которые фальшивые. Ну, как их называют еще? Лже.
1: Лже-белый гриб?
2: Конечно.
1: Да ты что? Я просто не знаю.
2: Конечно, белый
1: товарищи,
2: гриб.
1: Товарищи, есть ложный белый гриб?
2: Вот, ложный. Спасибо, Александр. Пытался вспомнить
1: ложные,
2: слово.
1: Про ложные опята слышал.
2: Ложные белые грибы, конечно, есть. Да ты что?
1: Да?
2: Конечно. Ох, и что ты не знаешь об этом теперь? Даже не знаешь.
1: Информация, которая мне вообще абсолютно не нужна.
2: Ну ты же ходишь с грибами в лес?
1: Нет, не хожу.
2: Ну тогда действительно информация тебе не нужна.
1: Так, давайте те, кто разбирается в грибах, против тех, кто не разбирается в грибах. Правильно?
2: Во всяких разных.
1: Ну, конечно, хорошо. У нас грибников много в России.
2: Да. А, кстати говоря, у нас есть приз.
1: Какой?
2: Приз шикарнейший совершенно за игру. Сейчас я его найду и открою, потому что это прекрасные билеты, целых две штуки, на концерт группы «Аукцион», который состоится под открытым небом 27 августа на летней площадке «Альфа-Кристалл».
1: Прекрасно. Итак, ждем ваши заявки.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в «Самарском» – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
6: Новая Самара.
7: Застройщик ООО «Софинстрой». Проект «Медикация» на сайте наш.рф.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
10: Я откуда?

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну давайте, кто у нас на связи?
3: У нас на связи Андрей, в грибах не разбирается, в лесу кроме дров ничего не видит. Доброе утро.
4: Доброе.
2: Доброе утро. Доброе утро. Доброе.
3: А есть, едите грибы?
4: А, конечно, с удовольствием.
3: Да, какое любимое ваше грибное блюдо, расскажите?
4: Ну, наверное, суп и картошка с грибами.

0: Прекрасно, прекрасно.
1: Да, из белых грибов прекрасный грибной суп.
0: Очень вкусный.
1: Но вот я, если не разбираюсь в грибах, я все-таки на дороге их покупать не буду. Потому что там люди тоже могут ошибиться.
0: А в магазинах не могут ошибиться?
1: Нет, не могут. Ну, да? Во всяком случае, я живу вот с таким убеждением. Так, сегодня нечетное число, значит, преимущество у вас, друг мой. В разных регионах России белые грибы называют по-разному. В Саратове их иногда называют ковыл. Ковыл. Да. А, или ковыл. В Твери и Владимире коровик или коровка. А какое название иногда встречается в Пензе? Дорогой гриб, золотой гриб, суповой гриб.
2: Ну, пусть будет суповой.
1: Дорогой гриб.
0: Дорогой. Это я так радуюсь, потому что угадала. Андрей, но вы собираетесь.
1: В каком виде белые грибы являются самыми калорийными? Соленые, жареные или сушеные?
2: Ну, давайте жареные.
1: Это, кстати, между прочим, пока вы еще не дали ответ, я хотел сказать удивительный факт. Жареные. Алло, да?
2: Да-да-да, жареные.
1: В свежем, тушеном, жареном и соленом виде калорийность белого гриба примерно 34 килокалорий. А вот в сушеном достигает до 286.
0: Ничего себе.
1: Да.
0: Ничего себе.
1: Почему белый гриб назвали белым, хотя он не белого цвета? Рядом с ним часто растут белые цветы. В разрезе он белого цвета. Или белки делают, белки делают запасы из этих грибов. Поэтому белый.
2: Ну вот про белых на белках остановимся.
1: Вы не хотите сегодня выиграть, да? Ну, я просто спрашиваю. Лукьянова тоже считает, что третий.
0: Это плохой знак.
2: Почему? Она первый раз угадала. На первый
0: это
2: вопрос.
0: Первый раз.
1: Ну так вы остаетесь на белках?
2: А еще раз...
1: Рядом с ним часто растут белые цветы. В разрезе он белого цвета. Или белки делают запасы из этих грибов?
2: Куплюсь, Александр Анатольевич, на ваши слова. Но... И скажу, что в разрезе он белый.
0: Что, я угадала?
1: Да, в разрезе он белый. Это были... Я вообще про это ничего не говорил. Я просто спросил. Вот теперь игра приобретает совершенно другие краски.
0: У вас один балл. Это значит, что вашему сопернику или сопернице, Андрею, необходимо ответить как минимум на два вопроса, чтобы победить.
1: Это же честно, тем более, что вы не разбираетесь в грибах. А сейчас человек будет играть, который разбирается.
0: Профи. Ждем профи.
1: Да.
3: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Я тут выяснила, что Сашка бы ни за что не стала есть грибы, которые бы я собрала.
3: Да, да.
2: Потому что я не магазин.
3: Дело не в этом. Одна наша бывшая коллега тоже считает себя грибник.
2: Ну, я с детства собираю грибы, Саш, ты чего?
3: Там в этих грибах столько в этом ведре я нашел лишнего. Но мы, правда, были веселые в тот день.
2: Что-то еще кроме грибов ты нашел? Это про другое,
3: а
2: Саша.
3: Все грибы леса лежали.
2: Так, у нас сегодня Андреев день, играем с Андреем. Пол жизни Андрей провел в деревне, отличает съедобные от несъедобных с закрытыми глазами. Андрей, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Горчак от подберезовика отличите?
4: Ну, конечно.
3: Да?
2: Ну, а как отличить ложный белый от белого, знаете?
4: Ну, ложный белый, он более такой, я даже не... По-моему, как он, желчный гриб называется. Mm-hmm. И у него выделяется такая как бы слизь, что ли. Ну, это прям вот сразу будет заметно. Если вот перед вами два гриба положить, один ложный, один нормальный, вы тоже сразу этого поймете. А так у нас просто с детства в деревню ходили за грибами. Там уже просто, ну, не помню хоть один случай такой, чтобы мы каких-то неправильных привезли. Уже на уровне подсознания это все работает.
2: А какие любимые у вас грибы?
4: Я больше всего люблю лисички.
2: А, я тут согласна с вами, я тоже люблю лисички. А как опята от ложных отличить?
3: Ой, господи,
2: ну, подожди,
3: быть,
2: дай консультацию. Консультация специалиста, подожди.
4: Ну, как вам объяснить? Надо просто показать. У них
3: надо
4: вот
3: просто
4: шляпкой...
3: попробовать.
4: Под шляпкой вот они другие там внизу. То есть они сверху выглядят похожи очень, а вот именно под шляпкой вот эта вот штука, она совершенно другая. Поэтому вот по ней можно ориентироваться.
2: Ладно, будем верить вам на слово, давайте играть.
4: Давайте.
3: Консультация грибная закончилась у нас, друзья. В лесах умеренного пояса встречается ложный белый гриб. В лесах умеренного пояса. Внешне они очень похожи, но на вкус он горький и... как говорят, несъедобный. Какое у него название? Желчный гриб, горький гриб или волчий гриб?
4: Желчный.
3: Да. Белые грибы разделяются по видам. Зависит от места, где он растет. Например, березовик. Шляпка у него, кстати, почти белого цвета. Его плодоношение приходится как раз на колошение ржаных полей. Да? Чувствуется Пришвин? А как называют его в народе? Ржаник, полянник... или колосовик?
4: А вот это, кстати, я не знаю. Но пусть будет ржаник.
3: Вам нужно ответить на два вопроса, чтобы победить. И вы выбираете?
4: Ржаник.
3: А Лукьянова что выбирает?
2: Какие там еще были?
3: Был еще полянник и колосовик.
2: Полянник.
3: Полянник. Не желаете махнуться с Яной?
4: Нет.
2: Не доверяйте мне, значит, да? Вот так вот.
4: Но оставлю все как есть.
3: Правильный ответ. Ржаник.
2: Молодец.
3: Да, вы только что победили.
4: Ура!
3: В итальянском языке именно для белого гриба есть отдельное название. Какое? Фунги бьянчи, манджаре троппа, фунги парчинни.
2: Манджаро.
4: Ай, на удачу. Третий вариант.
3: Фунги парчинни – это правильный ответ.
2: Браво!
3: Белиссимо!
2: Ура! Точно профи. Три из трех взяли сегодня. Андрей, поздравляем вас с победой. А вашего тезку, нашего первого участника, благодарим за игру и желаем прекрасного дня. Вы же у нас наш победитель. Идете на концерт группы «Аукцион», который состоится под открытым небом 27 августа на летней площадке «Альфа-Кристалл». Видите, какое интересное дело, Александр Григорьевич? Вы сначала не верили, что бывают ложные белые грибы, а потом хоба, и выдали нам об этом вопрос.
3: Я же...
2: Вот, как интересно получается.
1: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
8: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104 779 606 3070.

0: цифру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов и 40 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. 11 августа сегодня. Слушайте, я, конечно, оговорился. Не ржаник, а колосовик. Да, я...
3: Но это не меняет сути, потому что...
2: Человек все равно победил.
3: Да, у него все равно, у нашего второго участника больше было правильных
2: ответов. Спасибо, что поправили.
3: Да.
2: Кстати, один человек поправил. Я вас все-таки на два дня заблокирую, потому что в очень грубой форме. Сейчас, подожди. Смотрите, в России... Давайте дайджест новостей.
3: Давайте.
2: Есть у тебя что-нибудь?
3: У меня есть тоже.
2: Давай. Ну, давай ты начнешь.
3: Я начну?
2: Ну, конечно, ну, ты
3: Значит,
2: своим веселым
3: ученые
2: голосом.
3: Показали, как сейчас выглядит, Саша, идеальное женское тело. Да. Давай сначала у тебя спросим. Твое мнение, и, ну, сопоставим с мнением ученых. Правда, японских ученых, но я думаю, что, может, у нас тоже так же. Ну, идеальное это какое?
2: Ну, я бы привел здесь пример, но здесь невозможно его привести. Но...
3: Эфирный.
2: Почему эфирный?
3: А почему ты не можешь это привести?
2: Ну, потому что нету.
3: Ты гадский какой человек! Все, я выключаю тебе микрофон. Так, Александр временно не может говорить. Как жаль, как жаль. Значит, японские ученые показали, как сейчас выглядит идеальное женское тело. Японские, да? Значит, пропорции. Если раньше сопоставляли пропорции талии и бедер, ну, то есть вот брали во внимание эту разницу, то сейчас берут во внимание пропорции груди и талии. Вот, а чем больше брали... разница, тем круче. Раньше талия бедра, а теперь грудь талия.
2: Так,
3: ну, не знаю.
2: И что, пропорции?
3: Ну, это все в Японии. У нас
2: и
3: ведь оно все...
2: какие должны быть пропорции?
3: Ну, чем больше, тем лучше. Ну, то есть вот та, маленькая талия,
2: большая
3: пышный
2: грудь.
3: Бюст.
2: Логично. Чего
3: Давай.
2: Бы нет?
3: Ты, у меня игрушки, кстати, закончились, но я еще чем-нибудь метну в тебя.
2: Кстати, ты знаешь, я вот, я вот заметил в бассейне,
3: да,
2: девушки без талии, и у них, ну, не такие формы, которые ты описывала, они, им легче всего плыть, они все время наверху. То есть они вообще не тонут.
3: Ну так.
2: Понимаешь? В России появился первый pet-friendly санаторий. Его открыли в Алтайском крае. Санаторий оборудован специальными номерами. Ты просто посмотри, сколько нам говорить.
3: Да я смотрю уже.
2: До конца или уже, так сказать, это... Извините, техническая секундка. Минутка. Его открыли в Алтайском крае. Санаторий оборудован специальными номерами для постояльцев с домашними животными. Ну, то есть нужно понимать, что это не пэт-санаторий. Это санаторий вообще для всех людей. Но он пэт-френдли. Также для удобства хозяев предусмотрены зоотакси, груминг и возможность заказа еды для питомца в номер.
3: Прикольно.
2: Ты представляешь, что собака твоя берет телефон и говорит, кладет и приносит миску с едой. При этом здесь подумали и о комфорте аллергиков, о вас, Лукьянова. В частности, номера для проживания с животными проходят усиленную санитарную обработку гипоаллергенными средствами, чтобы не несло с собакой или,
3: ну, прекрасно,
2: кошкой, или кошкой.
3: Ну, еще одна маленькая коротенькая новость для всех любителей игр,
2: да,
3: компьютерных,
2: давай,
3: разработчик.
2: Давай.
3: Одиночка Виталий Прядин выпустил, значит, игру о бандитской Тюмени 90-х. Третий лицевой шутер с живыми локациями, ну а романом и мистикой. И говорят, что игра прям
2: захватывает,
3: да. Потратил на этот проект человек 6 лет, около 350 тысяч рублей. И все это время параллельно работая на основной работе. А вот 3 июля игра вышла в свет, стоит всего 299 рублей. Смотрю фотки, если вы любите, вот, мне кажется, это очень интересно.
2: Мы сейчас читали с Яной отзывы, там очень много восторженных отзывов. А, Виталий, а я так понимаю, что выжившие бандиты Тюмени вам не помогали вот в разработке? Очень жаль, помогли бы деньгами. Почему бы своему земляку? Вы как-то рекламируете, мы вот сейчас... Назови еще раз фамилию.
3: Виталий Прядин.
2: Вот, из Тюмени.
3: Из Тюмени.
2: Помогите человеку, про вас же сняли.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, внимание, внимание, мы все болтали, веселились сегодня и не сказали про самое главное. Внимание, 12 августа произойдут сразу три астрономических события. Это парад планет, полное солнечное затмение и пик метеорного потока Персеиды.
3: Ох, круто.
2: Давайте, что касается парада планет. Начнется он перед рассветом.
3: То есть сегодня ночью,
2: да,
3: ну вот, перед рассветом.
2: Завтра утром, рано-рано. В одном секторе неба выстроится Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Невооруженным глазом астрономы говорят, что можно будет увидеть Марс и Сатурн. Прям телефон возьмите и...
3: В каких городах?
2: Во всех городах.
3: Да?
2: Да, во всех городах. Для наблюдения Урана, Меркурия, Юпитера и Нептуна потребуется бинокль или телескоп. Оптимально для наблюдения в разных городах примерно за 30-60 минут до рассвета.
3: 30-60 минут до рассвета?
2: Да, посмотрите, во сколько,
3: за минутку до рассвета.
2: Во сколько до рассвета, и все. Полное солнечное затмение произойдет 12 августа. Полоса полной фазы пройдет через Гренландию, Исландию, север России, Атлантический океан, Испанию. Короче, в России полная фаза будет видна лишь на небольшом участке полуострова Таймыр.
3: Ты же сказал во всех городах.
2: Ну, хоть кому-то повезет. Я сейчас про затмение тебе говорю.
3: А парад планет везде будет.
2: Везде будет. Все, любим вас.
3: Очень. Очень. Не скучайте.
0: Подъемники на нашем радио.
1: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Центральный транспортный узел улучшит железнодорожную связь Москвы и регионов. О формировании программы его развития мэр Сергей Собянин рассказал на заседании Госсовета. По его словам, московский транспортный узел – это не только городской транспортный узел. Через московский регион проходят основные транспортные коридоры. Развитие центрального транспортного узла повлияет в целом на перевозки в стране. Для того, чтобы обеспечить комфортное передвижение десятков миллионов человек, которые ежедневно перемещаются в московском регионе, ключевой задачей было развитие общественного транспорта, заявил мэр. По его словам, в столице активно развивается метро, регулярный речной транспорт, обновляется трамвайный парк, электробусы выходят на новые маршруты. Эффективную работу единой транспортной системы московского региона отметил на заседании и президент Владимир Путин. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов посетили НПО «Энергомаш» имени академика Глушко в Химках. В мероприятии также принял участие первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Дмитрий Кравченко. Визит был приурочен к 80-летию начала работы флагмана отечественного двигателестроения в Подмосковье. Губернатор отметил, что основная задача производства – снижение себестоимости запуска. Во время мероприятия 10 сотрудникам вручены ведомственные награды Минпромторга России. На предприятии действует соглашение с тремя школами Химок, с колледжем Подмосковья, стажировки с Московским авиационным институтом. А с 1 сентября в лицее номер 15 откроется первый космокласс. На должность ректора ГИТИСа рассматриваются три кандидата. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в театральных кругах, главными претендентами стали художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов, худрук театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков, а также народный артист Дмитрий Певцов. Добавлю, возглавлявший ГИТИС с 2016 года Григорий Заславский покинул пост по собственному желанию. СМИ сообщали, что МВД начало проверку в его отношении. Выборы нового ректора должны пройти после 1 ноября. Жители Щукино встретили лосиху с лосенком, позже их вернули в естественную среду. Накануне вечером очевидцы рассказали каналу «Осторожно, Москва», что заметили диких животных у жилых домов на Авиационной улице. Они спокойно гуляли по району. Сегодня в департаменте природопользования сообщили, что лосей удалось найти уже в Строгино и безопасно вывести. Лосиху с детенышем выпустили в Новой Москве в естественную среду обитания. В департаменте рассказали, что летом лоси нередко выходят к людям из-за жары и насекомых, а при встрече с ними лучше не приближаться и не пытаться кормить животных. Четверг может стать самым холодным днем с начала лета. Дневная температура составит около плюс 15 градусов. Снижение температуры начнется уже в среду. Температура отстанет от нормы примерно на 5 градусов. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
3: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
4: Максидом.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
1: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
2: Радио.

0: наша реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Забайкалье прекращено движение по железной дороге после подтопления моста. В результате были отрезаны 4 населенных пункта. 2 опоры железнодорожного моста оказались подмыты из-за подъема реки Алиур после проливных дождей и гроз. Как сообщает краевое Минлеса, закрыто движение по железнодорожной ветке Чернышевск-Бокачача. Это ответвление от Транссиба. Как уточнили в пресс-службе, в течение суток 10 августа и минувшей ночи на части территории Забайкалья выпали обильные дожди. В Чите и других населенных пунктах есть потопмов и приусадебных участков. Ставки по депозитам растут при снижении ключевой ставки, поскольку банки пытаются вернуть себе деньги россиян, полюбивших наличку, заявил НСН депутат Госдумы Михаил Делягин. По его мнению, здесь нет рисков, кроме одного – девальвации рубля.
2: Рисков в банках из первой двадцатки нет никаких. Здесь единственный риск, который нужно учитывать – это риск девальвации. Недавно было 70 рублей с чем-то за доллар, а уже 80 с чем-то за доллар. Это же объективный процесс, это результат охлаждения российской экономики, потому что если экономику душить, нарастают диспропорции, нарастают проблемы. Единственный способ поддержания экономики, которым остается, это девальвация рубля.
1: По данным Финуслуг, средняя ставка по краткосрочным вкладам в топ-20 российских банков обновила максимум с марта на фоне постепенного снижения ключевой ставки. На 5 марта доходность, например, трехмесячных вкладов достигла 14% годовых. Экс-министр образования и науки Андрей Фурсенко предложил усложнить ЕГЭ и сократить число олимпиад. По его мнению, часть из них себя девальвировала. Стало слишком много выпускников, получивших максимальные баллы. По мнению экс-министра, надо усложнять задачи и не бояться того, что будут меньше баллы. Не надо воспринимать это как недостаток школьников, добавил он. В Санкт-Петербурге капитан-механик теплохода не справился с управлением и совершил наезд на арочную часть Троицкого моста в акватории Невы. На борту теплохода находился 21 пассажир. Никто из них не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сам инцидент произошел 12 июля. Собственнику теплохода причинен материальный ущерб свыше 1 000 000 рублей. Дональд Трамп призвал не отстранять главу ФИФА Джанни Инфантино. Об этом президент США написал в соцсети Truth Social. По его мнению, федерация совершит ужасную ошибку, если по какой-то причине даже задумается о замене Инфантино. Трамп назвал его фантастическим человеком и заявил, что чемпионаты мира по футболу никогда больше не будут такими успешными и прибыльными, если Инфантино покинет пост. Агрессивная мелодия на телефоне превращает пробуждение в микрокатастрофу для психики. Врач-сомнолог София Черкасова заявила, что от подобных звуков нервная система получает шоковую терапию. Сердцебиение учащается еще до того, как человек полностью осознал, где он находится. Для пробуждения без стресса необходима спокойная мелодия. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, добрый день, здравствуйте. Пока что без Алисы Михайловны. Она уже приехала, она здесь, она где-то потерялась. Она с кем-то разговаривает, скорее всего, с нашим руководством или с какой-нибудь звездой, пришедшей к нам сюда в гости записывать, что-то за сценой, или, может быть, дневники, или еще что-то. Здравствуйте. Скоро появится сейчас моя милая соведущая, я давайте пока задам тему этого часа. Скажите, пожалуйста, вы никогда не сравнивали, конечно, фильм «Матрица», понятное дело, но давайте представим, что наша жизнь — это, в принципе, такая вот как бы демо-версия игры. То есть ты как бы заходишь бесплатно туда, а дальше вы уже понимаете. Хочешь там какую-то снарягу хорошую плати, хочешь там еще что-то плати, хочешь нормальный пакет на кассе, пожалуйста, плати, и ты дальше идешь с этим пакетом. Он хороший, но он, в общем, рекламирует магазин. Мог бы и сам магазин немножко заплатить, что мы его рекламируем, так, по хорошему счету. Дальше, выбор места в самолете. Плати тоже, если хочешь, и так далее, и тому подобное. Вот я хотел у вас спросить, а за что вы уже устали платить? Вот просто. Вот, кстати, пакет на кассе, что-то уже прям уже подбешивает. Сразу же давайте дам только два варианта, которые, в принципе, их будет очень много. Это ЖКХ и ипотека. Все, закрыли. Здесь понятно, это просто, мы уже все устали платить за все эти вещи, это наши реалии. Итак, друзья, пишите, пожалуйста, за что вы устали платить через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наша реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Ладно, потом расскажете, где можно было, как можно было заранее приехать на работу
1: и
2: опоздать на работе.
1: Холдинга. Да, да, так, да, так, да, так. Это тогда так возможно. Это возможно.
2: Я вас спросил. Я у наших слушателей спросил, за что они устали платить. Ну вот, вот за что. И поехали. Доброе утро, Дима и Алиса. А, это вот насчет дня рождения. Денис, муж Дениска из Москвы. Сегодня люблю его, он мой пупсик. Вот если бы еще подписались...
1: Сегодня его... люблю его.
2: Люблю его очень.
1: Сегодня люблю его, написано, да?
2: Нет, просто люблю его очень. Он мой пупсик.
1: Ты сказал сегодня.
2: Мало ли, что я сказал. Написано здесь вот так вот. Короче, ну ладно, друзья. В общем, Дениску поздравляем. Давайте дальше. Да. Так, налоги на дороге. Дальше страховка ОСАГО. Это пишет нам Валера из

0: Ярославля.
1: Привет, нескучные. Устал платить за машину. Она не новая, требует запчастей. А сейчас это очень дорого. Покупать новую в кредит тоже не выход, так что крутимся. Я сейчас представил себе картину, знаешь, где просто кормишь запчастями машину.
0: У меня сейчас то же самое.
1: Ротик открывает, и ты туда вкладываешь.
0: А там просто черная дыра, понимаете? Горизонт событий уже перед. Ну, мы его уже прошли. Привет, наши. Живу в Кузбассе в угольном бассейне. Устали платить бешеные деньги за уголь. В частном секторе без него никак. Но цены просто космос. Боюсь даже представить, сколько люди платят в других регионах. Да.
1: Устал платить на нужды класса. И тут штук 9 или 10 восклицательных знаков. Ох уж эти шторы. Ох уж эти шторы.
0: Какие шторы? А, на нужды класса. Я только сейчас понял, нужды класса имеется в виду не класс, как...
1: А ты думал, рабочего класса?
0: Ну, типа такого, да. Там, среднего класса, элиты. Открывается нужды класса.
1: Ну,
0: вот
1: это шторы,
0: что.
1: Это да. Глобус там.
0: Так, друзья, за что вы устали платить? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
2: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И за что вы устали платить? Да.
2: Ты за что устал платить?
1: Я рассказывал в первом выходе за пакеты, которые сами рекламируют этот же магазин. Да, дело они нам должны заплатить. Ну, там как бы платить. Ладно. ЦУМ, ГУМ это отдельное вот это вот. А что это ГУМ, а что это ЦУМ?
2: А, кстати, в ЦУМе бесплатные пакеты.
1: Да?
2: Да.
1: Понятия не имел даже. А люди за них платят иногда. Можно было прийти взять или только при покупке дают?
2: При покупке.
1: А, при покупочке мои.
2: Да.
1: Ну, поехали тогда.
2: Да, я, пожалуй. Можно я, пожалуйста?
1: Пожалуйста.
2: Я устала платить за кошачий наполнитель. Ну, в смысле, которым ты сначала наполняешь кота, а потом тот, в который они выкладывают сдачу от того, чем ты их наполнил.
1: Ну, как сдачу? Это продукты жизнедеятельности,
2: да,
1: будем честными.
2: Да, потому что три кота, как оказалось, особенно двое из них растущие организмы, очень много отдают этому миру.
1: Да, не очень много хотят от
2: этого
1: мира.
2: Два дня у меня полный лоток уходит. Сейчас знаешь, сколько стоит мешок наполнителя?
1: Нет.
2: Бетонитового, комкующимся? Около 1000 рублей.
1: Сколько? Ну, грамм или, я не знаю, или...
2: 24 литра, около 1000 рублей.
1: Ну, я не
2: Этого
1: знаю.
2: Этого не хватает сейчас на три... Ну, не мне. Котам хватает на три дня.
1: Вот. Ну, Саша, что ты хотела? Вот. Так, привет, лучший ведущий. Спасибо большое. Отдыхаем с друзьями и родственниками каждый год. Год? Что это такое? У меня год вылезло. На Аргазинском водохранилище, это Челябинская область. Всегда весело, лучше отдых. Устал платить за пенное, быстро заканчивается. И тут же следом устал платить за пиво, когда уже наступит счастье.
2: Да.
1: Напомним, что Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: Роман пишет нам, застояние в пробках. Причем бывает, стоишь минутами, минуты в часы, часы в сутки и так далее и тому подобное. Надоело платить куском своей жизни, стоя в пробках.
1: Да, пишет Роман, да-да-да. Так, привет, любимая ведущая, устала платить за чужие ошибки. Эх.
2: Привет, наши. Устали платить за собачий корм.
1: Да.
2: У нас 5 хвостов. Только покормишь, а глаза снова голодные. Я бы добавила еще. И такие несчастные.
1: Абсолютно, абсолютно. Там же вся же,
2: да,
1: там
2: да.
1: же просто скорбь пёсьего народа. Вся. Так.
2: Еще есть фотография. Да. Три пёса. Mm-hmm. И написано: «Любимые дармоеды». На заднем плане еще один поедатель семейного бюджета. А на заднем плане изображена Антомобилина.
1: Итак, друзья, а за что вы устали платить? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Кватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Кватамбе» на avito.ru 12+.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
10: Реклама. ООО Kärcher. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наша радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы спросили у вас, за что вы устали платить. Доброго времени, душнилки. Алиса, вот так вот жалуешься, чтобы получить, может быть, и ненужный совет. Я не уверена, есть ли в России такой наполнитель для кошачьего туалета, но это просто вещь, которая экономит бюджет. Попробуйте, если найдете. У меня все близкие кошатники, теперь только с ним. Удачи, спасибо за позитив в эфире, пишет нам Маша из Франции, прикрепляет фотографию, которая не открывается.
2: Прекрасно, Маша, спасибо. Очень хорошая вообще помощь. Мы будем очень ценить. А самое главное, доставка из Франции, я думаю, нормально будет стоить.
1: Открылось, у меня открылось. Это знаешь что? Это древесные волокна.
2: Ну да, классно. У меня вообще кот любит безумно. Их стоит копейки, вообще запаха нет. Смывать можно.
1: У меня, я один раз попробовала, знаешь, вот этот кэт-тофу наполнитель, который можно в унитазе разбалтывать, он смывается полностью в... Короче, не понравилось моему коту. Он подходил к туалету, он честно в него заходил, потом он выходил и делал все, что хотел снаружи.
2: Вот, смотрите, сейчас будут животрепещущие сообщения на тему. Я так устала платить за парковку у собственного дома. Живу в центре, приткнуть машину негде, везде знаки. Платный въезд во двор — это уже перебор, пишет нам кто-то.
1: Устала платить за подписки. Музыка, фильмы, книги, даже покупки в магазине, в аптеках с подпиской якобы дешевле. Почему якобы? Сейчас есть какие-то даже, ну...
2: А вот сейчас смотри.
1: Я не считала.
2: Мой личный хит пишет нам... Ну, в чем вы не подписываетесь? Это сервисный сбор в приложениях еды. Доставка, платная сборка, платная еще и сбор сверху. Скоро ведут налог, чтобы открывать крышку пиццы. Понимаешь?
1: Да, кстати говоря, да, сервисный сбор. А потом еще и как бы и надпись «Чаевые» остаются на ваше усмотрение. Камон! Привет, Наша. У меня два коня. Так. Жены и дочки. Вот это хомут так хомут. А что, на одном коне они как-то не помещаются?
2: Ну,
1: что?
2: Две. Ну, а конь один. Ну, вот зачем? Ну, зачем? Два. Не надо. Вот, пожалуйста, дальше. Школьные чаты — это черная дыра. То на новые занавески, то на интерактивную доску, то рабочие тетради. Купите сами. Нам точно гарантировано бесплатное образование, спрашивает кто-то. Тоже не подписываясь. Вот так.
1: Надоело платить за интернет от могильных операторов. Тут так написано. Если кто-то ввел белый список, пусть там платят за него. Ошибок нет.
2: Вот. Молодец, правильно сказал. Так, друзья, а за что вы уже устали платить? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: За что вы устали платить? Спросили мы у вас, друзья. Спасибо, спасибо. За что вы устали платить? Спасибо большое, всем спасибо.
2: Хоккей пишет нам. Ребенку 11 лет. Каждый чих в хоккее платный. И бич всех школ.
1: Всех школ, да. Ну что-то сегодня
2: такое. Плата за нахождение в составе. О, боже.
1: О, интересно, не знал.
2: Это я не знала тоже, да.
1: Больше всего раздражает плата за туалеты на вокзалах и в парках. Базовая потребность человека, на ней делают бизнес. Вот это реально обидно, пишет нам кто-то.
2: Зато в Сергиевом Посаде возле Троицка Сергия Лавры бесплатный туалет. Ну, тоже не бесплатный. За пожертвования. И знаешь,
1: ну,
2: что?
1: И на Красной площади тоже.
2: И знаешь, что?
1: Там бесплатно.
2: Написано
1: чего?
2: Вот прям за пожертвования.
1: Угу.
2: И все православные бегут мимо. Такие,
1: ну, они на выходе, может быть. Может быть, слишком хочется. Не надо вот это вот.
2: Устал платить за вечно растущие цены на топливо, так как его еще и нет. В пятницу уезжать в Красную Поляну. Все соцсети, не буду говорить, что за соцсети, кричит, что на побережье Черного моря совсем нет горюче-смазочных материалов. Есть. Ищите на Авито и в локальных чатиках.
1: Что мы сейчас рекламируем местные... перекупов? Это ж ужас вообще.
2: Мы
1: не надо.
2: Рекламируем. Это выход для тех, кому, ну, как бы, если там так вот, вот так сделали.
1: Это ужасная вещь, когда на очень неприятностях зарабатываются деньги.
2: Да, это какой-то мародерство.
1: Авиакомпании вообще потеряли совесть. Билет купи, за сумку доплати, за выбор места рядом с женой доплати, скоро за воздух в салоне по счетчику платить будем. А как вы хотели?
2: Ну, а ты видел цены на РЖД билеты, Митя?
1: Я никуда не езжу, я поеду?
2: Вот у меня в эту субботу, да, кстати, друзья, в эту субботу у меня концерт в Санкт-Петербурге, джаз-клуб Игоря Бутмана с квартетом Олега Натальи Бутман, пожалуйста, приходите, будет. Мы подготовили чуть-чуть обновленную программу, так что даже если вы видели уже наш концерт в Питере или в Москве, то программа будет несколько иная, потому что у нас несколько новых песен. Так вот, мне сейчас ехать в Санкт-Петербург.
1: И?
2: Самолеты...
1: Села, поехала, там
2: вот смотри, самолеты летают нестабильно. В прошлый раз я с трудом улетела из Санкт-Петербурга. А в этот раз... То есть ты ломаешься между РЖД, который ходит стабильно, и самолетами, которые летают нестабильно. Ты знаешь, сколько сейчас стоят билеты на поезд? Во-первых, их нет.
1: Столько же, сколько на самолет?
2: Нет. Больше.
1: Больше?
2: Во-первых, их нет. То есть физически ты открываешь расписание, у тебя нет билетов, лист ожидания. Во-вторых, даже если ты урвал какой-то билет, то это какой-то плацкарт, верхняя приставная полка, знаешь, третья сверхплацкартная, которая вот эта вот полочка для сумок в решеточку. И в-третьих, она стоит 15 тысяч рублей.
1: Кошмар.
2: Сказать, что я опупеваю, не сказать ничего.
1: Ну, как вы
2: я
1: хотите,
2: раньше за эти деньги
1: дорого же,
2: могла целое купе
1: ехать.
2: Выкупить, понимаешь?
0: Шоу дня на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. 5 жилых домов отремонтируют на Алтуфьевском шоссе. О том, что согласованы проекты капремонта многоквартирных домов, построенных в конце 70-х, начале 80-х годов, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. В зданиях модернизируют инженерные коммуникации, после чего проведут локальные восстановительные работы, а также обновят подвалы и кровли. В частности, специалисты заменят или отремонтируют внутридомовые сети горячего и холодного водоснабжения, канализации и магистрали отопления. После этого в квартирах и местах общего пользования проведут локальный ремонт в зонах прокладки коммуникаций. Защиту номеров на арендных самокатах усилит в Москве. Об этом агентство новостей «Москва» сообщили в пресс-службах сервисов кикшеринга. Сейчас им приходится восстанавливать сотни номеров в день. Повреждения происходят регулярно, в том числе из-за вандализма и естественного износа техники. Портал поставщиков расширит присутствие в регионах. С начала года к нему присоединились заказчики из Курской, Еврейской автономной и Липецкой областей. А теперь из ДНР, и число подключенных субъектов выросло до 47. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, с 2023 года на портале работают предприниматели из ДНР. За это время они заключили почти 600 контрактов с заказчиками из разных регионов. Наибольший спрос пришелся на компьютерное, электрическое, электронное и оптическое оборудование, а также телекоммуникационные услуги. 47-летняя мотоблогер Татьяна Броновицкая погибла из-за столкновения ее мотоцикла с грузовиком на третьем транспортном кольце. Об этом ТАСС сообщили в оперслужбах. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. ДТП произошло около 9 утра. Депутат Госдумы, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман заявил НСН, что ЕГЭ нужно направить в сторону понимания материала.
2: Усложнять ЕГЭ сейчас не требуется. Требуется менять его, так сказать, направленность. А именно, в момент возникновения ЕГЭ, к сожалению, ориентировался в основном на знание, а не на понимание. Его сейчас каждым годом дорабатывают именно в направлении понимания. Это, на мой взгляд, очень полезно, и надеюсь, это продлится.
1: Ранее экс-министр образования и науки Андрей Фурсенко предложил усложнить ЕГЭ и сократить число олимпиад. По его мнению, часть из них себя девальвировала, стало слишком много выпускников, получивших максимальные баллы. Первая декада августа в Москве вошла в пятерку самых теплых за последние 80 лет. Среднесуточная температура составила 22 градуса, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Это выше нормы на 2,5 градуса. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Ну и так как Михална врывается, собственно говоря, с первого выхода этого часа, не потерялась за время перерыва, это уже достижение для меня, то, естественно, принесла я и свою тему, и, как всегда, тема, ну как часто это бывает, давай так, тема эта касается социальной сферы. Если ориентироваться на соцсети, то так. Там все довольно, вообще любой аспект там довольно в радикальных красках рисуется, то есть либо вот одна крайность, либо другая крайность. Это касается буквально всего, но сегодня я хочу поговорить о границах детей и подростков внутри семьи. Сейчас поясню.
2: Ой, давай.
1: Значит, мы с Митей выросли немножечко в разное время, буквально там 10 лет у нас разница.
2: Ну, это целое поколение, по
1: сути. Я не знаю, как у тебя, у меня в семье была политика, в этом доме нет ничего твоего. У меня не было своей комнаты.
2: Отдельная комната выделена была и так далее. Мне дико повезло, и это, понимаешь, только с возрастом потом.
1: У тебя комната закрывалась?
2: Конечно, дверь была.
1: Мама стучала?
2: Всегда. Ну, там пришлось. Жарко очень.
1: Подростковый
2: возраст. Спишь, чем мать родила. Да, естественно. Ну, в общем, она и как бы родила. Она это видела, но она выросла. И она стала стучаться.
1: Вот.
2: После пары раз. Ой-ой. Понимаешь?
1: Вот.
2: Ну, все.
1: Вот. В моем доме не просто не было... То есть даже та дверь, которая условно была, она не могла закрыться физически, потому что это хрущевка. Там, в принципе, проемы не совпадают с формой дверей. Вот. И поэтому она всегда была перекошена, никогда не закрывалась. Помимо этого, во всю дверь было стекло. То есть там приватности было примерно ноль.
2: Ну, нечего прятаться советскому человеку. Ты посмотри, прятаться на
1: решил. Вот
2: грюндик он крутит
1: значит,
2: ночами.
1: Если смотреть по соцсетям, то сейчас наблюдаются прям такие, ну, по крайней мере, выкатываются в рекомендациях две крайности. Первая крайность — это так же, как в моем детстве. Здесь нет ничего твоего. Если ребенок закрывается, значит, он прячет там что-то, значит, запрещенное там. Ну, запрещенное Минздравом или запрещенное общественной моралью или еще что-то там. Или секретничать. Секреты от родителей всегда ведут к чему-то плохому. Соответственно, всегда даже мы дверь открыта, никаких замков, ничего нельзя, запираться нельзя, иначе дверь вышибут с ноги. Вторая крайность — это когда дети, подростки буквально диктуют своим взрослым, естественно, родителям. Мы сейчас говорим только о подростках, окей? Диктуют своим родителям условия. То есть, мам, ты не подходи даже к моей маме, пап, не подходите к моей комнате. Она всегда закрыта, всегда висит куча знаков «не входи», убьет, не влезай, убьет и так далее. И общаться можно только там по какому-то особому сигналу. Ко мне вообще никогда не подходить. Все мы видели эти забавные пародийные...
2: Да были мы такими даже.
1: Да
2: это же
1: были,
2: нормально.
1: Мне,
2: да, мне кажется, были.
1: Такой, мне такой нельзя было быть. Мне надо было...
2: А как же вредничать? А как же думать, что
1: нельзя.
2: Ты самый умный, твои родители
1: нельзя.
2: Вообще тебя
1: нельзя.
2: Не понимают?
1: Нельзя. Нельзя. Нельзя. Вот. И мне интересно. Ну, наверняка же как бы крайности, они на той крайности, чтобы быть какими-то такими достаточно радикальными показателями, а как, дорогие друзья, родители подростков, вот сегодня, сейчас, в 26-м году, как у вас обстоят дела с границами ваших уже подрощенных детей? Потому что вроде, с одной стороны, действительно, это ваша собственность, ваша квартира, там по факту нет ничего его, а с другой стороны, ну это же просто биологически взрослый, но при этом с мозгом ребенка.
2: Итак, вопрос. Более сжато сформулировать.
1: Как сейчас, в 26-м году, у родителей подростков организованы вопросы границ личного пространства их детей? Пишите, пожалуйста, через наших ботов. Мы будем читать и дискутировать.
0: Наша реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: А потом погибну от меча. Нет тебя, первый раз дает. Нет тебя. Я же сказал, что тебе дал. Вот это помнишь, да?
2: Нет.
1: Так, Мишки, расскажу. Я прекрасно рассказываю анекдоты. Все, кто вспомнил, сейчас посмеялись. Те, кто не знает, ну и ладно. Вы немного потеряли.
2: Обсуждаем личные границы ваших детей и подростков. Как у вас реально организованы дома эти границы? И территориально, и, в общем, и эмоционально. Привет, Дима, Алиса. У нас так. Первое. Вот, дорогой ребенок, твои личные вещи, купленные специально для тебя. А все остальное дано во временное пользование. Кстати, вполне здоровая позиция. Mm-hmm. Второе. Размещение в одной комнате сразу нескольких детей снимает все вопросы. У нас вообще все любят и уважают друг друга. Слушайте, на самом деле, очень классная здравая позиция. Прям мне нравится. Я такого не слышала, но мне кажется, что это абсолютно обоснованно.
1: Так, привет, наши. Мы с мужем росли в уважении границ. Ребенка растили так же. Если дверь закрыта, значит, нужно стучать и входить по разрешению. При этом, когда ребенка заносило на пике подросткового бунта, моментально прямым текстом указывали ему, что его место внутри семьи, а не над ней. К 17 годам ребенок уже почти все понял, а если забыл, то достаточно мягко напомнить правила, пишет нам Галина. Угу. Очень взрослый, рассудительно, умничка прям просто.
2: Ну вот правило, да, ребенку нужны границы. У дочери с рождения своя комната. Она делает там сама все, что хочет. Плакаты, постеры, меняла обои по своему вкусу. Дверь закрыта всегда, прежде чем войти, стучим. Но если ее нет дома, то не запрещается входить. Ни разу не ставили ей это в укор, что это наша с мужем собственность.
1: Хорошо.
2: Так это девочка, понимаешь? Ты чуть-чуть как будто по-другому.
1: Сыну 13 лет. Своя комната, дверь всегда открыта. Один раз проходил мимо и закрыл дверь, на что услышал: «Пап, ну ты чё?» Вот, открой, закрывается только тогда, когда делают физические упражнения, пресс, отжимания и так далее.
2: Вспоминается этот, помнишь? Пап, ты чё? Пап, ты чё?
1: Я не помню.
2: Ладно, так, сыну 14, да. Жена в разводе. Сын в основном живет с ней. У нее в квартире как раз-таки крайность в плане. Дверь должна быть всегда открыта. У меня частный новый дом, и дверей в комнатах, в принципе, пока нет. Но при этом у меня и нет таких предупреждений. Я всегда, проходя, стучусь по стене, предупреждаю, что иду. Да и секретов у нас друг от друга как бы нет. Он и с девушкой своей ко мне в гости на выходных часто приезжает. Парень толковый, самостоятельный. Я ему доверяю, а он со мной советуется в случае чего.
1: Класс.
2: Девушка в 14 лет.
1: Так, друзья. Да что? А что такого-то?
2: Мне вообще ничего нельзя было.
1: Да ладно, с детского сада любовь была.
2: Нельзя.
1: Друзья, пишите, пожалуйста, тему, как я не знаю сформулировать. Я не смогу ее.
2: Личные границы подростков, как у вас это реально организовано на практике? Пишите, пожалуйста, через наши фото.
0: Наше радио.

0: Ваша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И как обстоят границы, точнее, как обстоят дела с границами ваших уже подрощенных, скажем так, детей, неспроста их называют подростками. То есть вроде как уже по телу взрослый, вся физиология соответствует взрослым протоколам, а в голове,
2: Ну, мы поняли. Да, спасибо. Итак, смотрите, привет. Был у меня напарник странноватый и безбашенный. У него дома двери только в санузел, но он хотел их тоже снять. Но жена с детьми чуть не выгнали его из дома. Вот так вот.
1: Ну, да, странновато. Сын всегда хотел отдельную комнату. Как только появилась такая возможность, буквально туда переселился, закрывается, накопил денег, сделал себе интересное освещение на потолке и стенах. Белая вата и лампочки мигают. Сам называет себя блогером. И по сети все время с кем-то общается. Жуть.
2: Жуть. Я, например, имел в детстве условно свою комнату у бабушки с дедушкой. Потому что ночью она превращалась в обычную спальню, а доченька сызмальца в свою комнату. Площадь примерно как моя первая квартира. Ну, тут слово всем понятно.
1: Загажено,
2: завалено шмотками, прочим барахлом. После уборки все это дело. Да, врач возвращается, ну вы поняли, какой врач через «С». Возвращается через полдня. Пороть уже поздно, 16 лет. Тут уже поперек лавки не положишь.
1: Физические телесные наказания не одобряем. У дочки всегда была своя комната. Заходим без стука. Если нужно, ей закрывается изнутри на защелку. Появился мелкий. У него там есть свой уголок. Но он там не спит почти. Дочке 18, покидает нас, уезжает учиться в Питер. Теперь там будет жить мелкий.
2: Ну, вы классно, кстати, сделали себе так. Очень
1: это мелкий хорошо устроился, я хочу сказать. Сестру вытеснил, значит, выжил ее из...
2: И тут же комнатка досталась в квартире. Ага. Да, ну ладно. Но зато классно подгадали родители. Удобненько.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Продолжаем читать ваши сообщения на тему границ подростков. Как у вас это реально вот сейчас, вот сию минуту организовано? Папа был советским офицером, поэтому жилье было разное, но в первую очередь всегда думали о моем комфорте. Квартира с проходной комнатой, я в изолированной. Комната 9 метров, кровать с палочками и покрывалом отгорожена. А когда 19 метров переехали, то шкафом отгородили мне в кавычках комнату. Зонирование называется.
2: Да.
1: Но и у меня не было такого «не входите, подите прочь». У дочери тоже была отдельная комната с замком. А продолжение? А у дочери было «не входите, подите прочь» родителям?
2: А вот, смотрите, у нас жесткое правило: комната сына – это его крепость. Без стука не входим, в вещах не роемся. Да, там иногда бардак, но доверие в семье важнее идеального порядка, пишет нам наш слушатель.
1: У нас получилось так: в маленькой комнате живет папа с сыном 13 лет, а в другой комнате детской, где живет супруга с маленьким ребенком. Слушайте, у вас прям как в Древнем Риме разделение на женскую и мужскую половину.
2: Ну да, там же это же...
1: Там дом делился на женскую и мужскую,
2: ну,
1: причем
2: конечно,
1: в 7 лет, или в 5, или в 7, сейчас я не помню, в 5.
2: Ей
1: мальчик переходил из женской половины в мужскую. 2 года, в октябре еще родит дочь, будут жить втроем в одной комнате, так что все, ни у кого личного пространства нету, все общее.
2: А какое личное пространство в 14 лет? Интернет кишит опасностями, а я реагирую, проверяю телефон дочери, ее подписки и переписки. Лучше я буду плохой матерью, чем допущу беду.
1: Добрый день, в моем детстве я спал на кухне. Там даже спать мог, когда все поели поздно вечером. Диван застирал, написано.
2: А, застирал, да? Вижу. Так, у моего сына-подростка с личным пространством все отлично, а вот у меня нет. Он оккупировал ванную комнату, торчит там часами с музыкой. Вот.
1: Там акустика хорошая.
2: Да, а вся семья по утрам стоит в очереди. И что? Музыкант растет какой-нибудь. Курт Кобейн, вы что, классный?
1: Только давай не Курт Кобейн, давай что-нибудь подолговечнее.
2: Я про уровень таланта, понимаешь, в данном случае.
1: Хорошо, договорились.
2: Понятно.
0: Наше радио сделано в России.

0: Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Обсуждаем с вами границы личные, территориальные границы внутри вашей, между прочим, квартиры, ваших детей-подростков. Нам тут пишут. И снова здравствуйте, наши маленькие любители радио. Интересный вопрос от людей, у которых, как мы понимаем, своих детей-подростков в настоящее время нет. Как мама двух подростков, двух девочек, могу сказать, все зависит от общих отношений семьи в целом. У нас хорошая, добрая демократия в семье и у детей, и в голове нет необходимости что-то скрывать. И наши дети хорошо знают, что родители рядом, если надо, пишет Маша из Франции.
2: Классно. Сын, в скобочках, 15 лет, закрывается в комнате сразу, как приходит из школы. С нами почти не разговаривает, на все вопросы бурчит. Сердце разрывается, кажется, что мы его теряем. Нет, он сейчас находится в стадии куколки. Он сейчас окуклился, это мы все подростки, особенно пацаны, проходят. Да, потом из этой куколки вырастет очень такое испуганное, прыщавое, пованивающее потом существо, которое вам тоже очень понравится. Но только нервное слегка будет. А потом все нормуль будет. Ничего.
1: Привет, Наша. У меня кота-подросток, который вообще не уважает мои границы и не любит закрытых дверей. Он всегда должен видеть, что я делаю. Господи, как я вас понимаю, у меня трое таких. Причем они далеко, все разного возраста, но тем не менее. Продолжение о дочери тоже, вот то, что я спрашивала, а дальше что? Тоже без борзоты. У нас вообще прекрасные отношения на взаимоуважение и любви. Даже если взгляды категорически разные. Благодарный ребенок.
2: А вот смотрите, очень мудрое решение. Вот, подростковый возраст надо просто пережить. Да, это тяжело. Вот, помните себя в эти годы. Очень-очень хорошо и грустно. И было много неприятных вещей. А нам тоже хотелось спрятаться. Дайте им немного свободы, они перебесятся и сами придут к вам обниматься. Это правда. Вот эти вот, когда он вылупится из куколки, придет такой, знаешь, такой, папка, блин, классный, батька, мама какая красивая. Ты чего? Это ж все будет, да?
1: Привет, красивые. Есть внук?
2: Это мы.
1: И у него уже есть своя комната. И он там хозяин. Но все меняется, когда его нам подбрасывают. Уже под дверь. Посмотрите, родители подбросили внука, позвонили в дверь, убежали. У жены все строго. Ты здесь никто. И, как ни странно, у нас он ведет себя степенно. А дома деспот. Надо ограничивать только на пользу. Ну, кстати, абсолютно верно. Все детские психологи в один голос говорят, что ребенку нужны границы. Только внутри границ ребенок может произрастать вертикально вверх, как личность и как индивидуум.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама.
3: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
0: Максидом. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Сделано в России.

ветра разведет мосты.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о планах создать в России сеть крупных научных центров. Президент провел сегодня встречу с молодыми учеными, студентами и аспирантами в Новосибирске. Он сообщил, что проекты научных центров развиваются в подмосковном Протвино, на острове Русский, в Гатчине и будет интеграция в Курчатовском институте. Пожар в лесу в труднодоступной местности у пляжа Инжир под Севастополем тушит второй день. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев. Лес загорелся в ночь на понедельник из-за упавших обломков сбитых БПЛА. Возникли два очага возгорания в труднодоступной местности. Спасатели и работники лесхоза эвакуировали больше сотни человек из кемпинга. Сейчас открытого огня нет, но еще много тлеющих участков. Накануне тушения подключились волонтеры. Сирийский суд приговорил к смертной казни свергнутого президента Башара Асада. О приговоре сообщает местное агентство САНА. Суд признал виновным бывшего сирийского лидера по обвинениям, связанным с подавлением антиправительственных протестов в провинции Дераа в 2011 году. Именно эти протесты положили начало кровопролитному конфликту, который перерос в полномасштабную войну с участием других стран, включая Россию. Асада обвинили и признали виновным в умышленных убийствах, пытках и незаконном лишении свободы. Для молодых специалистов по всей стране призвали создавать рабочие места. Об этом заявил герой России, начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин. Он считает, что в этом направлении нужна системная работа. По его словам, важно обеспечить молодым специалистам возможность реализовывать свой потенциал, получать достойную зарплату и профессионально развиваться. Отдельно он отметил успехи системы наставничества на предприятиях. Для семей с маленькими детьми предложили ввести пособие на оплату услуг няни. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко рассказал, что это может стать одной из мер демографической поддержки. Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая заявила НСН, что предложение вызывает у нее вопросы.
2: Когда мы говорим просто о некой опции няни, то стоит вопрос, откуда эти няни будут набирать. И здесь возникает еще один вопрос, вопрос гарантии. У нас, к сожалению, касается. Это такая очень непрозрачная история с точки зрения трудоустройства. Здесь очень важно, чтобы эти няни были очень обучены и проверены.
1: Добавлю, что сейчас в России развивается система социальных нянь, которые действуют в рамках социального обслуживания. Книжный союз предрек возвращение российских читателей в книжные магазины на фоне ударов по складам. Об этом НСН рассказал вице-президент объединения Леонид Палько. Он также сказал, что ущерб для малых и средних издательств от пожаров весьма значителен, а действующие механизмы компенсации не покрывают потерь. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть Макси, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Принесла сегодня на работу свой старый жесткий диск, разбираю какие-то фотографии за пятна.
2: Старый жесткий диск, это как? Это что?
1: Старый и жесткий.
2: Ага. Ну, то есть себя на работу.
1: Ну, конечно. Понял. Разбираю, значит, свои фотографии за 15-й год, и я даже не замечала, насколько я была чудовищно несчастна. Там просто каждая фотография — это какие-то ужасно убитые глаза, ужасно... То есть там очень много путешествий, там очень много дальних стран, каких-то красивых мест.
2: Это какая-то жесткая, черствая вообще субстанция.
1: Кто, я?
2: Да. Потому что люди не могут в отпуск сейчас выехать. Ты хвастаешься 15-м годом, как мы жили хорошо. И шо?
1: В 15-м году все могли поехать в отпуск. Так вот, дело не в этом, а дело в том, что мы спустя время, знаете, вот есть такой парадокс, что ты начинаешь помнить только хорошее, и только какая-то вещь, или фотография, или музыка, или запах могут тебя вернуть в то время, и ты такой: боже, да не был я счастлив, с чего я взял, что прошлое было каким-то сияющим, прекрасным, там тоже были свои какие-то проблемы, там тоже были какие-то свои боли, какие-то свои там, люди.
2: Люди. Боли, люди смешались. В поле кони, люди, да? Угу, давайте.
1: Так. Я очень хочу положить Ленского спать, друзья. В общем, дорогие друзья, расскажите, пожалуйста, было ли в вашей жизни, когда вот вы как будто бы подзабыли слегонца, как было не очень, может быть, хорошо в прошлом, а потом вдруг на что-то наткнулись, такие: да не было это, там не было никаких розовых пони, не скакали они по небу.
2: А где пони розовые?
1: Никак. Прямо перед тобой сидит и вещает. И не какали они радугой и бабочками. В общем...
2: Вот это я вижу. А пони розового как-то нет. Напишите через наших ботов, если вы поняли тему. Тема интересная и вообще касается каждого. Ну, прям совершенно, да. Что на меня так смотрите, Лиза Михайловна? Знаете, я снова вижу радугу.
0: Наша реклама.
3: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru. Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
5: Застройщик ООО «Совсемстройпроект» на декларации на сайте наш.ком.рф.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: «За сценой».
1: Всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим с Антоном Завьяловым о новом сольном релизе и узнаем, как группа The Star Killers переосмыслила сюжет «Пиковой дамы». Антон Завьялов выпустил новый трек вдвоем. Это уже вторая сольная работа музыканта. И, по словам артиста, он хотел сделать песню максимально понятной и близкой каждому, кто любит. Вдвоем саундтрек для путешествий, новых впечатлений и совместных моментов. О том, как он был написан, рассказывает Антон Завьялов.
2: Мы с командой сидели на студии и придумывали новый материал. Я бренчал на гитаре аккорды и намурлыкал мелодию припева. И тогда мой соавтор текста Сергей Петров выдал первые две строчки припева. «Давай бросим все и уедем».

кота оставим соседям. А дальше все как в тумане. Сорян за каламбур. Я рад, что песня получилась простой, трогательной, легкой, и что команда вовремя меня остановила, чтобы эту легкость не потерять. Вдвоем это напоминание о том, что в потоке нашей привычной жизни легко потерять то, с чего все начиналось. Семья, дети, заботы и быт, они наполняют будни смыслом, но любовь всегда начинается с двух человек. И так получается, что со временем романтика уступает место повседневности. И, наверное, именно в такие моменты важно остановиться и вернуться к исходной точке, туда, где есть только вы двое. А иногда для этого достаточно просто уехать за свежими впечатлениями, выдохнуть и снова почувствовать.

Послушать новую песню Антона Завьялова вдвоем уже можно на всех цифровых площадках. Группа The Star Killers представили новый сингл «Пиковая дама». Современную интерпретацию знакомой истории о мистике, искушении и цене попытки обмануть судьбу. На этот раз в треке команды старую графиню заменила гадалка, а знакомый сюжет превратился в историю азарта и борьбы с внутренними демонами.

0: Новый трек команды The Star Killers уже можно послушать на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наша_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио. Так уж стать

0: минут.
1: Наша реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
5: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем мы истории, когда какая-то незначительная деталь, фотография, запах, звук, не знаю, какой-то свет упавший, вернул вас ненадолго в прошлое, вы поняли, что да не было оно каким-то идеализированным, потому что, к сожалению, мозг наш так устроен, что со временем он оставляет из воспоминаний только самое лучшее.
2: Так и должно быть.
1: Я не спорю, но нужно быть... Вот душнилка, я не могу.
2: Привет, проходил мимо кованых ворот. Смотрю и думаю, кто такую шару сотворил? Вспомнил, это же я их делал 20 лет тому назад. Это сейчас у меня куча инструмента, а тогда все на коленке. Но счастливое, беззаботное было время.
1: Привет нашим. Да, первая любовь. Он же сейчас кажется идеальным. И все было просто вау-вау-вау. А по сути было странно, скомканно. Еще и плохо закончилось, разбитым сердцем. После него я стараюсь всегда помнить, почему я рассталась с тем или иным кавалером, чтобы не ставить на пьедестал, пишет нам Ирина из ПТЗ. ПТЗ – это Петрозаводск.
2: Привет из Питера. Очень жалею, что у нас не было машины. Отец не совсем, не водитель совсем. Мы никуда не ездили, только дача и электричка. Зато, когда я подрос и купил себе авто, все с удовольствием стали ездить на дачу на авто. Конечно же, круто. Так что да.
1: Привет, дорогие. Алиса, как я вас понимаю, решила сделать нам на годовщину подарок из фотокниги. Перебирала фотографии давней. Ни одной фотки, где у меня на лице улыбка. Везде сплошная мука, хотя воспоминания о тех временах очень радужные.
2: Это прям мои
1: детские фотографии.
2: Да мы всякие-то, слушай, мы все были грустные. У нас страна развалилась, ну, у вас-то вообще развалилась уже. А наша развалилась большая, у нас все менялось. Конечно, мы грустные, и нас никто не учил быть веселыми. У нас везде нужно быть правильным, нужно быть вот таким-то, таким-то.
1: Страдай. Родился, страдай.
2: Да.
1: Ты недостаточно винтик. Страдаешь, говорят наши родители даже до сих пор. Пишет нам кто-то, а у меня только наоборот. Ну, то есть какой-то запах, звук вернул в прошлое, а там было приятнее. Ну, смотрите, моя жизнь – череда тяжелейших испытаний, пишет нам, которые не заканчиваются и сменяются более сложными. К тому же я крайне невезучая, но могу сказать, что с годами моя жизнь становится лучше. Во-первых, я получаю скиллы, поэтому готова к новым трудностям. А во-вторых, это все меня не сделало жестокой, а наоборот, на своем опыте я все больше уверяюсь в том, что необходимо помогать тем, кому тяжело. Видимо, карма воздает за старания, чуть не прочитал за страдания. И с годами все чаще и все больше людей мне приходят на помощь. Обсуждаем, как вас в незначительная деталь вернула в прошлое, и вы поняли, что да не было оно таким радужным, как вы себе до этого представляли. Пишите ваши истории, мы будем дискутировать.
0: Наше радио.

0: на нашем радио. Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
0: Новости. Про депутатов.
2: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. А третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. А четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. А пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принятых законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
1: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, и строительство, и международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Несколько районных парков и скверов столицы приведут в порядок в этом году, одновременно с программой обновления крупных объектов, сообщил Сергей Собянин. Так, в Дмитровском районе обновят Ижорский сквер. Там сделают 3 игровые зоны для детей, установят качели и скамейки. Территорию дополнительно озеленят. В Левобережном благоустроят сквер у районного центра Нева. Его оформят по мотивам русских народных сказок. Преобразится парк этнографической деревни Биберево. Около воды там обустроят зону отдыха с лежаками. В районе Люблино проведут работы в сквере имени Авдеева. В Марьине благоустроят парк имени Артема Боровика. Кроме того, в Кунцеве рядом с аллеей 11 героев-саперов поставят тренажеры, фитнес-станцию с боксерской грушей, столы для настольного тенниса. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Воронинских прудов на юго-западе столицы, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Большой и Малый Воронинские пруды расположены в ландшафтном заказнике «Теплый стан». Это любимое место отдыха местных жителей. Однако в ходе обследования выяснилось, что водоемы находились в неудовлетворительном состоянии. В связи с этим было решено провести комплексную реабилитацию. Водоемы очистили от ила, отремонтировали береговые полосы, обновили инженерные сооружения, организовали зоны биоплато. Образовательный комплекс начали строить в Даниловском районе Москвы, сообщил Сергей Собянин. Как отметил мэр, территория бывшей промзоны ЗИЛ превращается в один из самых современных районов города с комфортным жильем, транспортом, парками, набережными, социальной инфраструктурой. Образовательный комплекс рассчитан почти на 1500 мест. В него войдут школы и детский сад. Недалеко от него формируется транспортный узел ЗИЛ. В здании будут творческие мастерские, кабинеты для изучения технологий, 2 спортзала. Завершить строительство планируется в 2028 году. Коммунальный флот собрал с водной акватории столицы. С начала летней навигации в этом году свыше 240 тонн мусора, сообщили в комплексе городского хозяйства. Такие суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы. С началом летней речной навигации основная часть мусоросборщиков дежурила в верховьях Москвы-реки, вблизи шлюзов, чтобы вовремя убрать мусор, который накопился за зимний период. Молодая самка зубра Мауна приехала в филиал московского зоопарка в Великом Устюге. Она родилась в сентябре прошлого года в зоопарке в Ростове-на-Дону. Переезд прошел по программе формирования и сохранения популяции зубров. Сейчас Мауна осваивается в просторном вольере площадью 2 гектара. Она постепенно налаживает отношения с уже живущими там зубрами Базальтом и Майей, которые обитают в зоосаде с 24 года, рассказала гендиректор московского зоопарка Светлана Акулова. Условия там максимально приближены к естественной среде обитания зубров. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Только что прозвучала в эфире у нас прекрасная совершенно песня группы «Моральный кодекс». «Где ты?» Так как я с недавних пор подписана на группу «Моральный кодекс», то знаю, что солист уехал в отпуск. И не только он, вообще вся группа в отпуске на весь август. Поэтому «Где ты?» Ну, где-то вот он на морях. Дорогие друзья, а где вы? А вдруг вы сейчас в каком-то интересном месте слушаете нас?
2: Да.
1: А нам интересно. Вот вообще говорят, август – это время отпусков.
2: Кто так говорит?
1: Ну, люди, у которых есть отпуска, так
2: вот,
1: говорят.
2: Вот, странно, не видел таких, ну ладно.
1: Август – время отпусков. Расскажите, пожалуйста, а где вы? А вдруг сейчас кто-то из вас вот прям в данную конкретную секунду в ЗАГСе выходит замуж или женится? А может быть, кто-то из вас в роддоме производит на свет новых...
2: Граждан.
1: Да. Сограждан и прочих человеков. Напишите, пожалуйста. Интересно же. А где вы?
0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Так бьется сердце.

0: наша реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у вас, а где вы?
2: Да,
1: а
2: где вы?
1: И такие
2: вы сейчас где?
1: Интересные ответы нам пришли, я тебе хочу сказать. Угу. Значит, смотри. Добрый день, душнилки. В данный момент нахожусь на крыше 17-этажного дома. Пью кофе и слушаю наше радио.
2: Прекрасно. Зачем вы там на крыше?
1: Прекрасная московская погода, только я и никого рядом, вот за этим.
2: Ну, конечно, у нас это.
1: Разве ж не в этом счастье, пишет нам Макс из Химок. Вот, привет, мне звонят,
2: звучит хорошо, кстати.
1: Что делаешь? Иногда говорю, а ничего не делаю, я на работе. Бывает, что полдня жду материалы или заказчика. Неэффективно у вас, неэффективно процессики устроены на работе. А я сейчас в тату-салоне, пишет наш сегодня еще один слушатель. Делаю себе татуировку с эмблемой своей группы в честь выхода первого альбома.
2: Интересно.
1: Интересненько.
2: Так, да,
1: привет, ребят, я в Майкопе. Делаю трубную разводку в плите перекрытия на 8 квартир. У нас тут, наверное, 35-36 градусов. Но это в тени.
2: Да.
1: А на плите под солнцем примерно 65. Обливаюсь водой, чтобы не было так жарко. Краснодар чемпион.
2: Майкоп, привет огромнейший. Вот.
1: Здравствуйте. Все лето живу в деревне, ездила сейчас в город. Как же он выбесил. Куча ДТП, малых побольше. Все ходят и ездят, как дураки. Даже я. Мне вот и записку под дворник положили. Запарковалась, юродиво. А неделю назад...
2: Ой, хорошо.
1: А неделю назад вернулся из Крыма. Ездили с дочкой втроем, ездили на машине. 6 тысяч км за неделю. Мощная Таня, ИЖ-44, Соломея. И лошадка нарисована.
0: Наше радио.

0: Мединский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Вот да. Только что вывели мы с товарищем Ломановым новое слово — подмосковник. Это как подосиновик, только подмосковник.
2: Да, он слегка сполз.
1: Спросили мы у наших слушателей, где вы сейчас, а вдруг интересные какие-то местечки, где вы есть. И действительно, пишут нам, в рубке грузового тепловоза зашли в Шекснинский шлюз.

0: Лечу в отпуск в Сибирь. Хотя обычно все делают наоборот. Из Сибири в Сочи, пишет нам Александр.
1: Александр тоже, но уже из Германии пишет. Нам август, все в отпуске, а я сижу на работе, слушаю вас. Ну, прости. Но вот честно, Сань, согласись, а без нас было бы хуже, да?
0: Да. Привет, наши. Алиса, отвечаю на вопрос, где мы. Мы впервые приехали в Мизмай. У нас только прошел ливень, но надеюсь, что чан с ароматными травами не остынет, и мы попаримся. Отпуск с детьми, любимому мужу Нике и Сане. Привет.
1: Да, привет огромное. Сейчас дальше пошел. Я в Люксембурге, в банке, в сейфе на минус пятом этаже. И фотография, покажите.
0: А что, не открывается?
1: А, просто фотография, а просто сверху. Карта. Да, я думал, вы сейчас там покажете секретные коды,
0: пароли. Так вы знаете,
1: пароли.
0: Почему вы в сейфе? Потому что вы золотко. И сокровища.
1: Ой, смотри, а то украдут. Такое сидит. Понятно.
0: Добрый день. Mm-hmm. Работаем, делаем массаж. Восстанавливаем людей после операции.
1: Реабилитологи, привет вам большое. Да.
0: А я на работе. Копаем микротоннель. Прошли почти 35 метров.
1: Микротоннель, это как-то уже много, мне кажется, 35 метров.
0: Ну да.
1: Это вот сейчас я пройду отсюда и до электрички домой поеду. Да, там у меня будет самое скучное, что есть на этой планете, диван.
0: Тебе нужен микротоннель отсюда и до дома.
1: Да, и пусть будет не микро.
0: Привет, Наш. Сейчас в отпуске, на даче отпуск не сильно получается. Дел больше, чем на работе. Угу. Тренировал на работе кадетов, а теперь тренирую траву, ветки и участок. В целом, или он меня тренирует. Ленском, привет, сходил живое симфоническое кино. Выиграл в шоу дня. Спасибо большое. Дорогие друзья, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Наше дневное шоу плавно, медленно, подходит к...
1: Что начинается?
0: К концу. Начинается вечернее шоу, которое ты окрестил 5 баллов, потому что на этой неделе отсутствует Игорь Седов, и остался только Андрей Ломанов. Именно ему мы передаем на выбор оба наших теплых, нагретых нашими теплыми телами кресла.
1: Ну,
0: выбирай,
1: два
0: дорогой.
1: И сядет. Угу.
0: Лишь бы не между.
1: Прощайте, пока, до завтра.
2: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама.
3: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
2: Максидом. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия стала еще сильнее нарастить свои компетенции после того, как ряд стран отказались от поставок оборудования для сибирского кольцевого источника фотонов. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Росатом завершил строительство центра коллективного пользования СКИФ в рамках национального проекта «Наука и университеты». Это первый в России источник синхронного излучения поколения 4+, с энергией 3 гигаэлектрон-вольт. Президент на заседании Совета призвал подстегнуть в стране разработку технологий будущего для достижения прорывных результатов. Отдельно Путин призвал бизнес выступать заказчиками таких научных технологий. Правительство утвердило перечень особо значимых проектов по импортозамещению программного обеспечения для развития цифровой экономики, сообщила Минцифра. Данное направление стартовало в 2022 году. Заказчики проектов импортозамещения ПО, которые получили статус особо значимых проектов, получают гранты от государства в размере до 50% от стоимости. В новый утвержденный перечень вошли 24 проекта стоимостью почти 14,5 миллиардов рублей. Половина из них в сфере транспорта. Промышленность и торговлю представляют 8 проектов, связь и медиа – 3, агропромышленный комплекс – 1. Один проект. Для молодых специалистов по всей стране призвали создавать рабочие места. Об этом заявил Герой России, начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин. Он считает, что в этом направлении нужна системная работа. По его словам, важно обеспечить молодым специалистам возможность реализовывать свой потенциал, получать достойную зарплату, профессионально развиваться. Отдельно он отметил успехи системы наставничества на предприятиях. Туроператоры не получали информации от сербских партнеров относительно планов введения виз для посещения страны, сообщила Ассоциация туроператоров России. Там ответили, что озвученные планы быть готовыми к 2027 году к членству в ЕС, очевидно, не означают наличие планов отмены безвизового режима для россиян. Как передает НСН, министр по европейской интеграции республики Немания Старович в эфире радио Белграда не исключила, что Сербия может отменить безвизовый режим с Россией в рамках переговоров о вступлении в ЕС. Прижизненное издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя выставят на торги в Москве. Также впервые будет представлено иллюстрированное издание «Волшебство Белой Розы» о праздновании дня рождения русской императрицы Александры Федоровны в Потсдаме 13 июля 1829 года. Торги 13 августа организует аукционный дом «Литфонд». Книга повести, изданная пасечником Рудым Паньком, Санкт-Петербург, 1836 год, находилась в собрании литературоведа и историка литературы Александра Бороздина. В 20-х годах прошлого века продавалась в в петроградском магазине «Антиквариат». Стартовая цена лота составляет 3,5 миллиона рублей. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, в ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в 10-бальное шоу. Игорь Седов у нас отдыхает. Его замещает Аграфена Колесник. Фин, привет.
2: Всем
1: тебе.
2: Всем привет.
1: Но скажи мне, как ты?
2: Потому
1: что у Аграфена вчера был первый опыт работы с пультом на радио, поэтому ручки дрожали.
2: Ну да, это было волнительно.
1: Но это же приятно, да. Такие волнения-то. И, конечно, приятно всегда постигать что-то новое. Ладно, что мы о себе? Давай, во-первых, передадим привет Игорю Владимировичу. Он там отдыхает и прекрасно себя
2: смотрит на крокодилов все
1: чувствует.
2: Еще, наверное.
1: Да. А я же предлагаю нам сразу поработать в направлении там литературно-музыкальном, скажем так, и зачитать строчку из хорошо всем известной песни. Больше экспериментов я решил не проводить, потому что вчера не было ни одного отгадавшего, и мне как-то было даже неловко, хотя песню знают, конечно же, все. Сегодня будет попроще. Кстати, Феня песню не знает, какую я загадал, поэтому будет отгадывать вместе с вами. И давайте я уже сразу озвучу строки. От улыбки солнечной одной перестанет плакать самый грустный дождик. Сонный лес простится с тишиной и захлопает в зеленые ладоши. Аграфена, есть ли у тебя версия?
2: Да, я
1: поняла.
2: Я поняла, что
1: если ты знаешь, значит, и наши слушатели прекрасно знают. Ваши версии мы традиционно ждем через сайт наш.ру или через наши готы в социальных сетях. Присылайте версии, не обязательно название песни, можно просто продолжение, можно кусочек припева прислать. Главное, чтобы мы с Феней поняли, что мы на одной волне, и вы знаете, что это за песня. Ждем ваше сообщение.
0: Наша реклама.
3: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в «Самарском» – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио.
8: Знаете ли вы? Величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен двух «Оскаров», двух высших телевизионных премий «Эмми». В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет»? Остается лишь догадываться.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
6: Наше радио.

0: Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, мне кажется, сегодня нет ни одной ошибки. Мне кажется, все,
2: да, все
1: абсолютно
2: правильно
1: ответили. Да, это действительно песня. Называется она «Улыбка». Из мультфильма «Крошка енот». Автор музыки Владимир Шаинский. Слова Михаил Полицковский. И давайте, почему бы нет, давайте послушаем фрагмент этой песни прекрасно.

0: Я думаю, сейчас многие из наших слушателей вспомнили свое детство.
1: Да, причем, я очень любила эту песню.
0: Да, все ее обожали. Она очень хорошая, добрая
1: и милая.
0: И мультфильм замечательный абсолютно. Я предлагаю закончить с музыкальным экспериментом и перейти все-таки к какой-нибудь основной теме, на которой мы сегодня хотим поговорить. Но, друзья, мы с Аграфеной решили, что сделаем этот час плодово выгодным.
1: Да, и кто-то из вас получит сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящей русской бани и снежной комнаты, и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
0: Прекрасно. Я предлагаю поговорить сегодня на следующую тему. Сейчас пора отпусков. Ну, сейчас, мне кажется, август – это прямо самый пиковый месяц,
1: да.
0: Когда все куда-то пытаются поехать, поймать последние еще лучики летнего солнышка. Потом все равно там у многих дети, они уже пойдут в школу, там уже не до отпуска будет. Так вот, я как очень опытный путешественник.

0: ну да, это сложно.
1: А
0: немножко.
1: Потом, если честно, мне кажется, что вещи не очень хорошо себя чувствуют после вакуумной вот этой вытяжки.
0: Для тех, кто ходит в мятой одежде и не гладит, вообще нормально.
1: Например, мой товарищ, он экономит на всяких жидкостях для мытья тела и бритвах и зубных пастах. Он реально, приезжая на отдых, пользуется только отельными вещами. Потому что, ну а почему бы нет? Есть еще один товарищ, который в каждом отеле, куда приезжает, он говорит, я был у вас в прошлом году и случайно забыл в номере зарядку для телефона. У меня вот такой телефон. Открою вам секрет. На ресепшене, как
0: зарядки
1: правило,
0: всегда найдутся.
1: Да, лежит штук 40 этих зарядок, и вам чего-нибудь подберут.
0: Ну, я, кстати...
1: Можно ее уже и не отдавать.
0: Про экономию. Я сейчас хочу поехать в Санкт-Петербург, и запустили же новый поезд «Аврора».
1: Так.
0: Куда билеты там 800 тысяч рублей. И я думала, что я поеду одним днем, потому что я хочу на музыкальный фестиваль. Но в итоге я сейчас считаю, и, возможно, мне будет как бы дешевле поехать. В общем, остаться там на две ночи, ночь до фестиваля и перед, где-то недорого. И в совокупности это выйдет дешевле, чем поехать обратно в купе.
1: Классно.
0: Не ночной поезд, да.
1: Классный способ. Друзья, давайте сегодня поговорим на тему, на чем можно и как можно сэкономить в отпуске. Ждем ваши сообщения через сайт наш.ру или через наших ботов. И в конце часа мы будем кому-то вручать два билета на посещение аквапарка Карибия. Да, где можно здорово оторваться.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня в этом часе мы разговариваем про отпуск и как на нем сэкономить.
2: Ну, где можно сэкономить, да, потому что не всегда это вообще получается, сэкономить в отпуске. И вообще многие нам написали: ребята, не экономьте в отпуске, иначе зачем он? Ну, вы знаете, мы же не транжиры, мы же не это, то что...
1: Да, можно где-то сэкономить, не знаю, на жилье, но зато поехать в какое-то там более дорогое место, ну, или сходить в хороший ресторан.
2: Та же Венеция, например, да, на материковой части проживания стоит в 4 раза дешевле, чем на острове. Поэтому многие так и делают, что погулять пойти. Вот что нам пишут. Добрый день всем. Мы очень бюджетно отдыхаем в Сочи, потому что у родственников есть шикарная квартира в горах, и за жилье мы не платим. В квартире оставляем все необходимые вещи, поэтому летим без багажа, дешевле, и главное, сразу выходишь на улицу и не ждешь свой чемодан. С утра можно приготовить простой быстрый завтрак дома. А еще мы купили палатку такого небольшого размера, собирается, легко разбирается, и не нужно платить за шезлонг на пляже, пишет нам Алексей из Лобни. Ну, вообще, Алексей,
1: чем
2: хорошо,
1: бы таких родственников?
2: Хорошо устроились, да.
1: А что делать? Вот я тоже хочу родственников в Сочи, и вообще так приезжать, особенно когда ты можешь оставить вещи, мне кажется, это самое
2: удобное. Причем вещи до будущего сезона, ты понимаешь, да?
1: Да, вот так вот. Еще нам пишут, мне очень нравится это сообщение: лучший способ сэкономить — лететь в отпуск одному, без жены, без детей и без всех. Рюкзак и карта.
2: Ну,
1: это правда хороший способ сэкономить, но я боюсь, что
2: я думаю, не все жены и дети это одобрят.
1: Да.
2: Уже который отпуск, завтракаем, обедаем и ужинаем в одной известной пиццерии. На троих получается примерно 1200 рублей и наедаешься. Слушайте, ну нельзя же так. Мне кажется, это же такой удар вообще по организму.
1: И по организму, и надоедает, но справедливости ради, сейчас, когда я летала на Сахалин, это один из вариантов, как недорого поесть, потому что продукты дорогие, а у тебя сетевые все,
2: ну,
1: кафешки,
2: да,
1: сохраняют цены.
2: Приветствую. Я всегда смотрю при бронировании, где есть кэшбэки. Можно через один банк купить билеты, а через другой отель забронировать. Получается до 40 тысяч сэкономить при стоимости отдыха примерно 200 тысяч рублей за все.
1: То это есть, правда.
2: То есть это фактически 1/5 можно сэкономить.
1: Да, мы сейчас вот опять же в том же самом поездке в отпуск на Сахалин. Я платила со своей карты, там еще разные банков, есть разные программы, ты можешь посмотреть, с кем они партнерятся, и в итоге мне там за квартиру, я снимала ее сама, мне там 7 тысяч вернулось за 5 дней проживания, то есть по факту один день мы жили бесплатно.
2: Здорово. Друзья, как вы, какие вы лайфхаки, не люблю это слово, но тем не менее, какие лайфхаки вы знаете, как можно на чем-то сэкономить в отпуске? Пишите, пожалуйста, нам через сайт наш.ру или через наш бот. В конце часа мы кому-то выдадим 2 на билет на посещение аквапарка «Карибия».
0: Наша реклама.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
5: Реклама ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Юрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И в этом часе мы обсуждаем, как сэкономить на отпуск. Нам тут много всего написали.
2: Да, много полезных советов. Но я, вы знаете, чуть-чуть не по теме, просто воспользуюсь служебным положением. Скажу, что вчера вы очень много накидали вариантов клички для собаки. Пока в процессе. Просто очень многие спрашивают, и отвечать каждому будет тяжеловато. Вот я сразу.
1: О результатах сообщишь.
2: Сообщу сразу, точно, совершенно.
1: Да, нам пишут. Доброго дня. В плане еды в будние дни выручают бизнес-ланчи. Получается гораздо дешевле, чем просто есть по меню.
2: Есть еще одна фишка в эту же тему. Ей многие пользуются. В любом курортном месте нужно узнать, где питаются местные. Это всегда на порядок дешевле. И это правда, потому что в свое время, когда мы летали с напарником в Париж на международный салон, он меня хорошо Париж знает, потащил в какую-то такую забегаловку. Но мы реально поели там на 3 евро.
1: Да, я так в Грузии ела буквально все. Было очень дешево в каком-то полуподвале в центре Тбилиси, зато дешево.
2: Так, что еще пишете?
1: Всегда собираю тур самостоятельно, это гораздо выгоднее. На разных площадках отслеживаю билеты и бронирую отели также через сравнение цен.
2: Так, справедливости ради, хочу сэкономить на трансфере. Групповой в туре уже есть, за индивидуальный надо платить около 6 тысяч рублей в одну сторону, ехать где-то 1:20. Ну, вам надо узнать, про сколько будет стоить. Ну, вообще, мне кажется, такси будет стоить в курортном месте не дешевле.
1: Дороговато.
2: Так, купили 3 года назад прицеп, автодом отечественный, экспедиционный, гоняли от Сочей до Кольского. Нормальная экономия. И в то время, когда ты живешь в Москве, он сдается другим. Но, вы знаете, да, это, конечно, автоприцеп, в нем есть определенная романтика, потому что можно припарковать, и из окна будет самый разный вид. Это очень круто. Ребят, пишите, как вы экономите в отпуске, есть какие-то у вас какие-то свои такие хитрые схемы через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Сегодня обсуждаем, как сэкономить в отпуске. И нам тут написали, чтобы сэкономить, надо ехать к маме. Тем более, что наша мамочка живет на курорте в Кисловодске. Это идеально. Осталось покрасить ей дом, и будет совсем круто.
2: Да, минеральные воды. Ну, в принципе, да, есть хорошая на этот счет поговорка. Пишет наш, кто-то из наших слушателей не подписались. Есть всевозможные программы лояльности. Поэтому мы ездим каждый май в определенный отель. Там есть бонусная система. Кстати, это правда. Когда вы пользуетесь программами лояльности каких-то отелей, то можно очень существенно сэкономить.
1: Да, мы долгие годы ездили с бабушкой и дедушкой в один и тот же отель в Турции. И нас там уже знали, потому что мы там почти 10 лет подряд ездили. И тоже были какие-то скидки, условия, и вообще лояльнее
2: относились. Ну, конечно. Знакомлюсь в самолете с такой же парой. Узнаем, что они едут в тот же город, что мы из аэропорта скидываемся и уже на такси. Получается в 2 раза дешевле. Кстати, вы молодец, очень хорошая возможность сэкономить.
1: Да, если отпуск в теплых краях, то можно пропустить обед. Просыпаешься и завтракаешь позже, потом в самую жару только фрукты и легкий перекус, потом ужин. Но у меня так не всегда работает, честно говоря. Мне обычно это вот, ну, жара, я все равно хочу есть, и там еще потом, не знаю, можно съесть больше.
2: Ну, в теплых краях, да. Тут нам про дождь вспоминают. Что это вообще святая штука, которая позволяет сэкономить. Были случаи, когда срывались даже оплаченные ужины, и рядом было негде поесть, поэтому у нас всегда он есть с собой. Проголодался в кафе идти лень. Вот. И как раз в плане экономии. Ну да, это, в принципе, конечно, лапша-то недорогая. Да. Прям скажем. Так, что еще?
1: У меня рецепт экономии очень простой. Беру с собой ровно столько денег, сколько планирую потратить. Ну, это, мне кажется, сложно в наше время, когда у тебя есть карты. Я всегда могу там... Я запланировала потратила. Ну, я еще переведу.
2: Добрый вечер. Я точно знаю даты своего отпуска на будущий год и могу покупать туры заранее, экономя до 40%. А еще при вылете в среду билеты на чартер дешевле. Друзья, как вы экономите на отпуске? Очень скоро мы уже будем подводить итог, кому-то вручать 2 билета в аквапарк Карибию. А если вы еще нам что-то не написали, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И в этом часе мы разговариваем про то, как сэкономить в отпусках.
2: Обожаю экономить на отпуске. Мало людей, номера дешевле, если отдыхать вне сезона, пишет нам Анна.
1: Привет, ведущий. Я очень хорошо экономлю на отдыхе. Живу в Сочи, один в своей квартире. Знаю места, где можно вкусно, недорого покушать. Есть свой сабборд и шезлонг.
2: Так, хорошо. Еще один совет. Если хотите вкусно и недорого поесть, идите на местный рынок. Будет очень вкусно, дешево. Особенно азиатская кухня в Питере. Ну и, в общем, про рынки нам про всякие говорят. Мясо 1200. Чуть язык не придал. А вы знаете, я еще могу дать один лайфхак. Например, если вы хотите взять какую-нибудь экскурсию, в частности, покататься в Питере на трамвайчике, то онлайн покупка билета будет в два раза дешевле. Поэтому имейте в виду, что иногда вот эти онлайн-продажи всевозможных туров, они оказываются гораздо дешевле, чем если вы это будете покупать, да, с помощью карточки на месте. Здравствуйте, драгоценный ведущий, особенно на фене. В самолете можно брать стоящие места без еды, в поезде ехать в багажном вагоне, в отеле устраиваться аниматором и жить на халяву, продавать бесплатные шезлонги за деньги, экскурсии не брать, проводить самому в аэропорт. Есть доширак. Но это как-то, вы знаете, мне кажется, это уже не отпуск. Так,
1: не
2: давай.
1: Отдохнешь.
2: Давай выбирать. Ну что, генератор запустим, да, случайных чисел?
1: Давай.
2: Ну, давай, называй цифру.
1: Давай 4.
2: 4? Сверху, снизу?
1: Сверху.
2: Сверху 4. Так, хорошо. Всегда собираю тур самостоятельно, гораздо выгоднее на разных площадках, отслеживаю билеты и бронирую отели, также через сравнение цен. Ну, ловите 2 билета на посещение аквапарка Карибия. И это для вас тоже будет такой экономией на отдыхе,
1: да.
2: Потому что Карибия — это все-таки отдых.
1: Хорошо.
2: Да. Ребят, ну а мы сейчас ненадолго прервемся, а в следующем часе разыграем титул «Умника дня».
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Более 80% трамвайных путей в столице уже отделили от автомобильного движения, сообщил департамент транспорта. Там отметили, что при таком формате движение становится более стабильным и меньше зависит от дорожной ситуации. Это помогает обеспечивать соблюдение расписания и надежную работу маршрутов. Сейчас общая протяженность трамвайной сети Москвы с учетом депо превышает 437 километров. Доля обособленных участков путей в разных районах города продолжает расти. Студенты вузов, которые получили уведомление в личном кабинете на mos.ru, могут продлить карту москвича без перевыпуска. Сервис разработали департаменты транспорта и информационных технологий. Сообщение о возможности и способах продления карты поступит, если вуз передал в реестр студентов информацию о новом сроке его обучения до истечения периода действия льготы на карте. Продлить ее действие можно в автоматах и терминалах по продаже билетов, в 7 сервисных центрах «Московский транспорт» на Большой кольцевой линии метро и пригородных железнодорожных кассах. Самостоятельно продлить действие льготы на карте москвича можно с помощью билетного автомата метрополитена. Расписание пригородных поездов Горьковского и Киевского направления Московской железной дороги временно изменится с пятницы 14 августа. Это связано с проведением масштабных работ по переключению первого и второго пути на станции Серп и Молот для перевода поездов на новую инфраструктуру. На это время электрички на участке Марьиной Рощи и Нижегородской будут следовать по одному пути в обе стороны. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок. Ряд электричек будет курсировать по укороченным маршрутам. Часть пригородных поездов временно выведена из расписания. Детский велофестиваль, второй в этом сезоне, пройдет 5 сентября на Цветном бульваре. Принять участие в нем могут дети в возрасте от 3 до 14 лет, уточнил департамент транспорта. Регистрация уже открыта на сайте. Заезды разделены по возрасту и пройдут с 11 до 16 часов. Дистанция для самых маленьких составит от 900 метров, для подростков до 6 километров. В департаменте напомнили об использовании шлема, а также защиты для локтей и коленей. После регистрации участник получит номер, который можно распечатать и прикрепить к одежде или велосипеду. МЧС предупредила жителей столичного региона о дожде с грозой тем вечером и предстоящей ночью. Ветер в порывах может усилиться до 15 метров в секунду. Жители Москвы и области призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями. В столице сегодня и завтра будет действовать желтый уровень погодной опасности. К утру в Москве температура опустится до плюс 13-15 градусов, по области будет от 11 до 16. Завтра днем плюс 17-19, в городе по области от 15 до 20. Пик похолодания придется на четверг 13 августа, будет от 15 до 17 градусов. А уже в пятницу температура начнет постепенно повышаться. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Сегодня для вас работают Аграфена Колесника и Андрей Ломанов. Вот так немножко официально. Но всем понятно в этом случае, что напарник мой в отпуске.
2: Да. Всем привет.
1: Пиноколаду, наверное, пьет какой-нибудь. Наслаждается всякими...
2: Ничего не делаем.
1: Всякими вкусностями. Но, тем не менее, в этом часе мы будем с вами традиционно разыгрывать титул «Умника дня». Второй уже на этой неделе. Не менее ценный, кстати говоря, чем первый. И не менее, там и в среду будет не менее ценный.
2: Они, да, все примерно одинаковые.
1: Они все будут одинаковые. Все в лучших традициях. Одна минута дается каждому игроку. 10 вопросов. И первый игрок, естественно, может выбрать себе экзаменатора, а второй уже получит то, что досталось. Поэтому, если хотите поиграть, дождитесь. Мы ненадолго прервемся и пригласим вас в игру.
0: Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте порядке их получения на aurora.ru 18+.
4: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
5: Максидом. Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
6: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
7: Новая Самара.
8: Застройщик ООО «Созыфинстрой». Проектная декларация на сайте наш.рф.
9: Записывай. Запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наша радио. Проверено временем.
11: Знаете ли вы?
12: Дал слово, держи удар. Так посчитал Уве Болл. Немецкий кинорежиссер, известный своими провальными экранизациями компьютерных игр и часто называемый одним из худших режиссеров всех времен. В 2006 году он вызвал 5 своих самых язвительных критиков на боксерский поединок и одержал победу во всех 5 боях. Многие из них подумали, что это станет обычной пиар-акцией, но на ринге пришлось драться всерьез. Не зря же режиссер дал своим оппонентам на подготовку целых 3 месяца. В финале боя бешеный Болл заявил, что теперь критиков он даже полюбил, так как ни один из них не струсил и по-настоящему принял бой.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
9: Радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы пригласить всех желающих побороться за титул «Умника дня». Переходной, почетный. И нам, Фень, нужна первая кодовая фраза. Хочешь, с тебя начнем?
2: Да.
1: Давай, конечно.
2: Почему нет? Есть вот фраза, что никто так сильно не нуждается в отпуске, как человек, который из него вернулся. Поэтому
1: согласен.
2: Я предлагаю, да, писать вам «Вернуться из отпуска» как кодовую фразу.
1: «Вернуться из отпуска».
2: Да, «Вернуться из отпуска».
1: Какая грустная кодовая фраза сегодня будет. Давайте «Вернуться из отпуска», и пусть будет 23-й, приславший «Вернуться из отпуска», будет первым участником игры. Ждем ваши сообщения через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Ну и добро пожаловать в первый раунд игры «Успеть за 60 секунд», в котором за титул «Умника дня» будет бороться Владимир. Владимир, доброго вам дня или вечера.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Смотрите, вы, поскольку у нас первый участник игры, вы можете выбрать себе экзаменатора. Это либо Аграфена Колесник, либо Андрей Ломнов. Выбирайте, как вам больше нравится.
2: Если не возражаете, Андрей Германович.
1: Хорошо, спасибо вам большое,
3: да,
1: за доверие.
3: Не возражаем.
1: Вы готовы?
2: Да, я думаю, готов.
1: Ну, хорошо. Тогда поехали. Является ли число 8 простым?
2: Да.
1: Нет. Назовите исполнителя главной мужской роли в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром».
2: Андрей Мягков.
1: Правильно, абсолютно. Что, согласно поговорке, красит избу вместо углов?

0: Дальше.
1: Пироги. Какая часть тела человека называлась вые?
0: Простите, как?
1: Вые.
0: Дальше.
1: Дыши это. Сколько букв А в слове батискаф?
0: Две.
1: Правильно. Сколько максимально часов в день могут трудиться несовершеннолетние в возрасте от 15 до 16 лет?
0: Шесть.
1: Пять. А как называется имение, а ныне музей-заповедник, в котором жил, трудился и был похоронен Александр Сергеевич Пушкин?
0: Михайлов.
1: Правильно. Выберите верный вариант из Евгения Онегина. Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар, Евгений скачет на базар или герой наш ставит самовар?
0: Герой наш ставит самовар.
1: Да нет, Онегин едет на бульвар. А, так, спасибо большое Владимиру за игру. Итак, я насчитал какие-нибудь три верных
2: ответа. Да, я тоже насчитала три верных
1: ответа. Из семи заданных вопросов. По-моему, так.
2: Из восьми.
1: Из восьми.
2: Да.
1: Из восьми. Да, все верно, из восьми. А, что ж, друзья, мы сейчас ненадолго прервемся, а дальше пригласим вас поучаствовать во втором раунде игры «Успеть за 60 секунд».
3: Наше радио.

мы теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И продолжается битва интеллектуальных титанов за титул «Умника дня».
2: Вторника.
1: Вторника, да. И в первом раунде сыграл Владимир. Сыграл он с результатом 3 из 8. Вопрос сегодня средней сложности, поэтому, мне кажется, можно с Владимиром будет побороться. Но для этого нам нужна вторая кодовая фраза. У тебя, конечно, грустно она. Вернуться из понедельника. Ой, из отпуска. У меня будет еще фильм
2: еще грустнее.
1: Да, потому что, как правило, люди, они, значит, приезжают из отпуска. Ну, например, там они приезжают в выходные, в понедельник на работу. И когда они выходят в понедельник на работу, это случается прямо ой. Поэтому звучать будет кодовая фраза так. Концентрат из понедельника. Давайте точно так же 23-й, приславший нам концентрат из понедельника, будет бороться во втором раунде за титул «Умника дня». Ждем ваше сообщение традиционно через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
0: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк» – управляй прогрессом.
5: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ.

0: Это система. Вот Лада Бизнес – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
0: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это Лада Бизнес. Лада Бизнес. Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
5: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И мы готовы начать второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». И в нем за титул умника дня будет бороться Иван. Иван, доброго вам дня.
2: Иван,
3: да.
1: Ну что ж, Иван, я хочу напомнить, что Владимир сыграл с результатом 3 из 8. Можете смело побороться. Вполне вероятно, что титул может вам достаться. И в качестве экзаменатора у вас Аграфена. Если вы готовы... давайте начинать. Готово, да? Ну тогда поехали.
3: Существует ли созвездие «Художник»?
2: Дальше.
3: Сколько посланий Петра в Новом Завете Библии?
2: 12.
3: 2. Выберите верный вариант из Евгения Онегина. Пока не дремлющий бригет не передаст ему привет, не прозвонит ему обед, не напечет ему котлет.
2: Первый.
3: Не прозвонит ему обед. Как называется имение Льва Толстого, в котором он трудился и был похоронен?
2: Дальше.
3: Ясная Поляна. Сколько максимальное число часов может длиться рабочая неделя?
2: 32.
3: 40. Сколько букв «и» в слове «дирижабль»?
2: 1.
3: 2. Какая часть тела человека называлась «лыбка»?
2: Дальше.
3: Голень. Что, согласно поговорке, не выклюет ворон ворону?
2: Глаз.
3: Правильно. Назовите исполнительницу главной женской роли в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром»?
2: Дальше.
3: Барбара Брыльска.
1: Брыльска, да, Барбара Брыльска. Фень, скажи по поводу, я единственное не понял, по поводу третьего.
3: По поводу Онегина?
1: Да, верный ответ или неверный?
3: Неверный ответ.
1: Значит, у нас Иван сыграл с результатом 1 из 9. 2?
3: По-моему, 2, мне казалось. Сейчас давай сверимся. А, нет, ты прав, да, 1.
1: Да, потому что вот у меня третья позиция немножко меня смутила. Ну что ж, тогда все понятно. Благодарим Ивана за игру. А приз сегодня получает, ну как приз, титул умника дня. Получает сегодня Владимир. Давай-ка я сразу, наверное, ему и выдам. А я хочу напомнить, что у моего напарника есть канал. Каналы. То есть они у него везде, где только можно, да. Поэтому, если хотите разминать серое вещество, то он публикует, насколько я понимаю, вопросы. Можно заходить, можно отгадывать самому, можно отгадывать с семьей, можно отгадывать на работе. В общем, везде, где вам удобно. Так что пользуйтесь этим и развивайте, так сказать, эрудицию и свои познания.
0: Наша реклама.

0: ему на суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, Матфей, тут спрашивают, прошу прощения, а графена с нами надолго?
2: Я с вами навсегда.
1: Друзья, сегодня уже ненадолго, потому что Фене нужно бежать, и оставшиеся 2 часа шоу «10 баллов» вы уже проведете в моей компании, но завтра, я надеюсь, что ровно в 16.00 Феня к нам присоединится. Работаем мы вместе до конца недели, до пятницы.
2: Все так,
1: да? Ничего не забыл?
2: Вроде ничего не забыл. Завтра я снова буду в это же время с 4 до 6 в эфире нашего радио.
1: Да, так и вот эти 2 часа будут волнительными
2: для всей радиостанции.
1: Для всей радиостанции, да, потому что Феня себя пробует как радиодиджей, работать с пультом. Поэтому давайте все ей пожелаем удачи. И, Феня, ну я тебе желаю прекрасного вечера.
2: Спасибо, я тебе тоже желаю хорошо провести эти 2 часа.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.

часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став

сделано в России.

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Федеральная антимонопольная служба выявила новые нарушения у нескольких топливных компаний в регионах. Об этом объявлено на совещании вице-премьера Александра Новака по ситуации с топливом. По данным новостного агрегата «Росмет-2», это главная новость часа. Нарушения зафиксированы в Хакасии, Красноярском крае, Краснодарском крае и Запорожье. Речь идет о признаках картельного сговора по установлению необоснованно завышенных цен у независимых операторов АЗС, а также злоупотребления доминирующим положением. Если нарушения подтвердятся, ФАС привлечет хозяйствующие объекта к административной ответственности. Новак поручил профильным ведомствам, регионам и компаниям гарантировать бесперебойную доставку топлива. Центробанк предложил включить биткоин, эфириум и тезер USDT в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на биржах. Проект указания регулятора опубликован для обсуждения. Он подразумевает защиту неквалифицированных инвесторов от резких и непрогнозируемых колебаний курсов криптовалюты, позволит торговать только наиболее ликвидными из них. Накануне Владимир Путин подписал закон о первом в России комплексном регулировании цифровых валют и прав. Покупки криптовалюты неквалифицированными инвесторами ЦБ предложил ограничить. Лимит составит 300 000 рублей в год через каждого посредника. Верховный суд Башкирии удовлетворил иск Ратмира Мавлиева к администрации Уфы и городскому совету и установил его в должности главы города. Городской совет Уфы расторг контракт с Мавлиевым на неочередном заседании 14 июля на фоне уголовного преследования мэра. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взяток. Вместе с Мавлиевым в апреле были задержаны заместитель главы администрации, замначальник управления земельных и имущественных отношений и директор санатория. По версии следствия, они занимались махинациями земельным участком санатория «Радуга». Волхов в Великом Новгороде за неделю обмелел еще на 20 сантиметров, до отметки 186 сантиметров в Балтийской системе, сообщает местное управление МЧС. Этот уровень уже на 14 сантиметров ниже границы, опасный для судоходства. Причина – небольшое количество осадков и жара до 30 градусов в тени. Некоторые действующие причалы легли на грунт. Кроме того, у новгородского Кремля пересох гребной канал. Тем временем в Германии уровень воды в Рейне в районе Кёльна упал до исторического минимума в 56 сантиметров. Ожидается дальнейшее обмеление из-за засухи. Концерт основателя и лидера группы Агаты Кристи Вадима Самойлова в сопровождении симфонического оркестра «Таврический» откроет первый международный кинофестиваль лентфильма «Огни большого города» 27 августа в День российского кино на Елагином острове. Об этом сообщили в Комитете по культуре Санкт-Петербурга. В рамках фестиваля с 28 по 30 августа пройдут кинопоказы. Как отметили организаторы, лентфильм открывает новую страницу своей истории, и фестиваль станет одним из первых масштабных проектов на пути его развития и обновления. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Погода в Москве как-то резко испортилась, но думаю, что это не помешает хорошо провести вечер этого вторника. Аграфена Колесник присоединится к нам уже только завтра в 16:00. Ну, собственно, как только и начнется 10-бальное шоу. А эти два часа вы проведете в моей компании. Этот час я развлекаю вас новостями. Вроде бы их достаточно много таких необычных во всемирной паутине. А последний час мы сделаем плодово-выгодным и поговорим на какую-нибудь тему. Ну, давайте пока начнем с этого часа. И скоро вернусь и уже о чем-нибудь интересном вам расскажу.
2: Наша реклама. 1000 ярких эмоций дает. Аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио. Проверено временем.

0: «За сценой».
1: Всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим с Антоном Завьяловым о новом сольном релизе и узнаем, как группа The Star Killers переосмыслила сюжет «Пиковой дамы». Антон Завьялов выпустил новый трек вдвоем. Это уже вторая сольная работа музыканта. И, по словам артиста, он хотел сделать песню максимально понятной и близкой каждому, кто любит. Вдвоем саундтрек для путешествий, новых впечатлений и совместных моментов. О том, как он был написан, рассказывает Антон Завьялов.
2: Мы с командой

Послушать новую песню Антона Завьялова вдвоем уже можно на всех цифровых площадках. Группа The Star Killers представили новый сингл «Пиковая дама». Современную интерпретацию знакомой истории о мистике, искушении и цене попытки обмануть судьбу. На этот раз в треке команды старую графиню заменила гадалка, а знакомый сюжет превратился в историю азарта и борьбы с внутренними демонами.

0: Новый трек команды The Starkillers уже можно послушать на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наша_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, как обещал, буду вас развлекать всякой занимательной информацией из интернета. И мне попался на глаза, несколько дней назад, наверное, очень любопытная информация. Давайте перенесемся временно на Марс. Дело все в том, что наверняка многие знают, что снимки со всевозможных космических аппаратов, они вот как-то сразу достоянием общественности не становятся. У них у всех там разный путь. И, кстати говоря, зачастую даже передают эти снимки всевозможным частным лицам, чтобы могли там внимательно их рассмотреть, найти какие-нибудь интересные вещи, возможно, какие-то нестыковки или там, возможно, следы воды на Марсе. Но вот фотография, которая была сделана марсоходом Spirit, честно говоря, она была сделана несколько лет назад, она совершенно неожиданно взорвала интернет. Дело все в том, что на этой картинке многие увидели, что Марс обитаемый. Дело все в том, что даже НАСА не пытается как-то опровергнуть информацию, что там идет, ну не то что человек, но какой-то такой Бигфут на этой картинке. Он не то что идет, он скорее так тень отбрасывает. Естественно, что люди, которые верят в инопланетян и так далее, они такие говорят, ну конечно, все можно считать это прямым доказательством, что Марс обитаем. На самом деле, конечно же, нет. Хотя снимок признается подлинный, и никакой мистификации на нем нету. Это оригинальный снимок с марсохода. Но, конечно, никакого шагающего человека там нету. Это просто определенная каменная формация, которая, в общем-то, ветром была сделана. И очень действительно походит на человека, который идет, размахивая вот так вот руками. Но это, конечно же, не более чем игра света и тени. Впрочем, как и марсианское лицо. Хотя наверняка останутся и те, кто все-таки считает, что это не так, потому что, ну, многие же находят там и мосты на Марсе, и всевозможные остатки строений, но, как говорят, по крайней мере, специалисты, в 99 случаях все эти фотографии очень легко объясняются игрой именно света и теней.
0: Наша реклама.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Наверняка многие знают, что есть такая категория граждан, которые болтаются по торговым центрам, заходят во всевозможные магазины, смотрят вещи, даже иногда их примеряют и ничего не покупают. Ну, это можно было бы назвать так термином «зыринг», да, но есть уже и сформировавшийся международный термин, называется это «фальшопинг», когда человек просто ходит, смотрит и ничего не покупает. Но этот вот фальшопинг перебрался и во всемирную паутину. Дело все в том, что некая Майя Йосида из Японии убедилась, что активный шопинг может в интернете может стать шопингом вплоть до ареста. Дело все в том, что девушка, это, ну, женщина уже, наверное, правильнее сказать, 32 года ей, она, чтобы, как бы это правильно сказать, чтобы не стрессовать, решила заказывать всевозможные вещи в одном, ну, я так понимаю, японском маркетплейсе. И назаказывала она на сумму 27 миллионов долларов. И, естественно, ни одну вещь она не забирала. Причем от некоторых вещей она отказывалась прямо в рамках магазина, то есть интернет-заказа, а от некоторых вещей она отказывалась в ПВЗ, мол, нет, платить не буду, посмотрела, все не то пришло. Понятное дело, что ее должны были заблокировать, но не произошло это по той самой причине, что она завела 238 аккаунтов и с их помощью, естественно, заказывала себе всевозможные вещи. В основном она заказывала какие-то там то ли рекламную продукцию, то ли какую-то сувенирку, ну, в общем, в огромных количествах. И все это закончилось арестом за мошенническое препятствие работе бизнеса. И компания, которая отправляла ей вот все эти вещи, посчитала, что возврат неполученных посылок обошелся примерно в 47 тысяч долларов. Ну, вот теперь девушку ждет суд, и он будет уже принимать решение, найдет он мошенничество в ее действиях или нет. Ну, вообще, мне кажется, это все можно подвести под одну фразу. Маразм крепчал.
0: Наша реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнес и Валутебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
3: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Что только не говорили про собак, что цвета они не отличают, что зрение у них черно-белое, что нет у них чувства юмора, все это рефлексы. На самом деле все это не так. Тут провели большое исследование, которое показало, что собаки не просто понимают человеческую улыбку, но и воспринимают ее как нечто особо приятное и ценное. Даже если, кстати, улыбается им совершенно незнакомый человек. А как проводилось исследование, нейробиологи, они проводили МРТ-сканирование мозга на собаке, во время которого показывали им, только вдумайтесь, не людей показывали, а только фотографии человеческих лиц с разными эмоциями. И вот именно улыбающиеся лица, они активируют у питомцев ту же самую область мозга, что и любимая еда, всевозможные вкусняшки, и вот эта улыбка воспринимается как награждение. Вознаграждение. Причем при этом собачий мозг идеально отличает положительные человеческие эмоции от отрицательных. Поэтому ученые, да и я думаю, что многие из нас, посоветуют всем собачникам улыбаться почаще, чтобы песикам, так сказать, было приятно. Ведь они нас так радуют.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио.

Горят же лилии аромат, мои мечтания легкие туманит. Мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет.

И ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дефицит федерального бюджета России за 7 месяцев составил 6 триллионов 450 миллиардов рублей, сообщило Министерство финансов. Там объяснили высокие значения размера дефицита, главным образом опережающим финансированием расходов. При этом федеральный бюджет исполнялся в соответствии с целевыми параметрами, которые утверждены законом. По предварительной оценке Минфина, объем дохода бюджета за полугодие превысил 22 триллиона рублей, что почти на 9% выше объема доходов за соответствующий период прошлого года. Национальную базу генетической информации создадут в России. Она объединит данные о генетических ресурсах животных, растений, микроорганизмов, заявил Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию. По словам президента, ежегодно в эту базу будет загружаться до 10 петабайт данных, 5 триллионов страниц печатного текста. Путин подчеркнул, что все решения в этой сфере не должны приводить к какой-то избыточной монополии, мешать исследователям работать с материалами и поддерживать научные контакты со своими коллегами в других странах. Россия освободила бывшего американского морского пехотинца Роберта Гилмана после того, как Владимир Путин подписал указ о его помиловании, сообщил агентство Reuters со ссылкой на чиновников США. Решение принято в связи с состоянием здоровья 32-летнего американца. Белый дом и Госдепартамент ранее призывали Москву отпустить Гилмана, который задержался в колонии Воронеже, чтобы он мог пройти курс лечения. Экс-морпеха задержали в январе 2022 года в поезде «Сухум-Москва» за пьяный дебош. Суд Воронежа приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии, после срок сократили на год. Однако под стражей Гилман также применял силу в отношении сотрудников колонии и следователей и стал фигурантом нового уголовного дела. В итоге в 2024 году его приговорили к 7 годам и 1 месяцу в колонии. Сбер объявил об отмене лимитов и комиссии на переводы между клиентами банка, а также комиссии за оплату услуг ЖКХ в Сбербанк онлайн. Ранее стандартный бесплатный лимит на переводы клиентам Сбера составлял 50 тысяч рублей в месяц. При оплате коммунальных услуг в отдельных случаях могла взиматься комиссия. В банке назвали изменения следующим шагом в развитии сервисов для близких, в рамках которого последовательно убираются лишние барьеры там, где люди помогают друг другу каждый день. Жители России 12 августа смогут наблюдать сразу три астрономических явления. Частичное солнечное затмение, парад планет и пик метеорного потока Персеиды. Это три независимых события, которые совпали в этом году. Парад планет будет виден перед рассветом, солнечное затмение днем, а Персеиды ночью ближе к рассвету. Увидеть полностью закрытый луной солнечный диск можно будет только на северо-востоке Таймыра. В большинстве доступных для наблюдения российских городов затмение окажется частным. В Москве будет заметна лишь его начальная фаза перед заходом солнца. Популярный канал Radio.NSN проник все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу, который, как я обещал, готов сделать плодово выгодным. Дело все в том, что у меня есть два билета на концерт группы «Аукцион» под открытым небом, который состоится 27 августа на летней площадке «Альфа-Кристалл». Ну, естественно, просто так отдать билет я не могу. Я их могу поменять на ваши сообщения и в конце часа выбрать, кому я буду вручать. Поэтому предлагаю с вами поговорить на тему. На тему того, что мы, конечно, с вами живем в обществе потребления. И чем дальше, тем больше мы начинаем обрастать какими-то совершенно ненужными девайсами, которые предлагают нам, ну, в том числе китайские производители, да, потому что можно много очень заказать всяких вещей из Китая, которые вроде бы стоят совсем недорого, вроде бы прямо творят чудеса, и, ну, вот в частности, например, один мой знакомый заказал мини-пылесос автоматический, вот этот круглый, стоил он чего-то буквально там 320 рублей и даже сосет чего-то, но, в общем-то, работает, честно сказать, совсем так себе. Очень часто мы просто с вами выбрасываем деньги, потому что дальше эту покупку девать некуда, вещь в хозяйстве уже не пригодится. Ну, вот я честно могу сказать, вот у меня есть, например, электрический ледоруб, то есть такая чаша, да, в которой можно с помощью, ну, фактически не то, что это миксера, такого блендера, нарубить лед. Он ничего особо не рубит, потому что начинает его болтать, ему не хватает просто тяги. У меня есть, подарили мне тоже вообще совершенно странная вещь, беспроводная зарядка, которую можно, ну, такой вот элемент, его крепишь под стол, дальше подключаешь к чему-нибудь, и прямо можно класть телефон на стол, и он заряжается. Ну, честно сказать, она работает тоже так, что просто позорище какое-то, нужно очень точно попасть, он вроде включается, потом теряется. И еще у меня есть маленькая фигурка космонавта, который проецирует на потолок звездное небо. Ничего хуже я не видел, потому что это небо можно разглядеть, только если ты выключишь весь свет, у тебя появляются какие-то слабые всполохи на потолке, и еще нужно понимать, что потолок должен быть ровным, белым, словом, вот эти вещи никуда. Поэтому предлагаю на этот час такую тему. Всевозможные вещи, ну, все-таки про девайсы, наверное, в первую очередь мы будем говорить. Устройства, которые вы купили, возможно, вам подарили, но пользоваться этим совершенно невозможно. Давайте, жду ваши сообщения через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте поговорим на тему вот этих вот бесполезных электрических или механических устройств.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И предложил вам в этом часе обсудить девайс, который мы покупаем на всевозможных маркетплейсах, в надежде на то, что за эти деньги можно купить чудо. Но чудо не случается. Как правило, по большому счету, это все равно выброшенные деньги. И вот, кстати, пишут там про космонавта зря. Очень полезная вещь. Ребенок только под него и засыпает. Знаете, ради бога, может, я вам покажусь занудой или душниловым, но я бы не оставлял включенную эту вещь в комнате, где спит ребенок. Ну, может, хотя бы выключать его потом, потому что, ну, уровень качества этой вещи, мне кажется, просто чудовищный. Так, что еще пишете? Ультразвуковой увлажнитель воздуха, который можно поместить в чашку. Выхлоп от его работы примерно такой, что, в общем-то, подходит только для маленького растения в горшочке, стоящего в непосредственной близости от чашки. Бутылка для приготовления смузи с ножами, заточка которых не отличается от тупой стороны. Ну и еще один прибор наша слушательница покупала, который тоже, в общем, не работает и помирает за пару дней. Так, сейчас этого всего на маркетплейсах полно. Машинка для плетения и косичек. Штуки для отбеливания зубов, виниры, капы за 100 рублей. Машинки от катышков, вентилятор на шее. В общем, список бесполезных покупок можно продолжать бесконечно. Но ведь это все надо, а зачем, непонятно. Я, кстати, с вами согласен. То есть, вот почему-то, когда мы начинаем разглядывать эти вещи, мы вдруг в какой-то момент понимаем, что ну, мне вот этот вентилятор на шее, он просто вот очень нужен. А на самом деле, понятно было изначально, что он работать-то не будет. Так, Андрей, приветик. Мне дарила моя бабуля кастрюлю для микроволновки, чтобы в ней делать еду, ну, типа скороварки. Ни разу не пользовался, так и лежит в коробке. Думаю, скоро продать на известном сайте. А еще у Дениски из Москвы сегодня день рождения, пишет Настюша из Видного. Отличного эфира тебе. Настюш, спасибо большое за пожелание отличного эфира. Ну, а Дениски наши... Друзья, какие девайсы вы покупали на Marketplace, которые оказались, по большому счету, абсолютно неработоспособны? Кстати, я хочу напомнить, что час у нас плодово-выгодный. У меня есть 2 билета на концерт группы «Аукцион».
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И в этом часе обсуждаем совершенно бессмысленные девайсы, которые были куплены на маркетплейсах. Тут, правда, вот одно сообщение есть, оно немножко выбивается из общей канвы, но зато оно с фотографией. Там стоит человек с большим гаечным ключом. И написано, подпись к сообщению. Лет 5 назад дарили гаечный ключ 50 на 55. При этом нет соответствующего транспорта. Я вас понимаю, это, конечно, огромный ключ. Я вообще не очень понимаю, зачем он. Наверное, какой-то сантехнический. Так, ну давайте все-таки перейдем к разговору про девайсы. В защиту вентилятора на шею скажу, что прошлым летом, будучи беременной, я им постоянно спасалась, особенно в метро. Ну, наверное, в каких-то случаях он может помогать, но вот как повседневная вещь, конечно, мне кажется, он абсолютно бесполезен. Добрый вечер. У меня муж очень любит покупать такие штуки. У нас есть и мини-мини-мини-пылесос, и Макси, и солнечная батарея, которая никогда не может ничего зарядить, потому что нет солнца. Слайсер, мясорубка, сушка для овощей, открывашка для вина. Но больше всего гаджетов у наших двух кошек. Там и фонтанчики, и поилки, и кормилки, и сенсорное ведро для кошачьего туалета, и куча игрушек, с которыми они не играют, предпочитая фантик, коробку или пакет, пишет Оля из Москвы. Друзья, давайте продолжать составлять список бессмысленных вещей, купленных на маркетплейсах, которыми мы не пользуемся. Ну, не вещей, конечно, в некотором смысле. Гаджетов жду ваши сообщения через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comptogeta.t2.ru.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: сниму на суточно.ру. 6+.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
3: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгод по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
5: Да.
6: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
4: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
7: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Я обсуждаю с вами сегодня вещи, которые девайс, которые были куплены на маркетплейсах, это оказалось огромной ошибкой. Добрый вечер. Купил китайский шлем виртуальной реальности. Абсолютно бесполезная вещь, которая кое-как работает только с несколькими китайскими приложениями. Причем тоже абсолютно бессмысленными. А только в качестве кино в 3D, и то неудобно, валяется где-то, отдал около $400 за него. Самая бесполезная покупка уже лет 5 прошло, ведь до сих пор жалею, пишет Алексей. Алексей, я представляю, потому что вещь цены немалая, а пользоваться, как я так понял, ей особо и не получается. Так, мне когда-то подарили алкотестер. Шикарный подарок, ни разу не пользовался. Ну, кстати говоря, многим алкотестер очень даже нужен. Так, VR-очки. На 2 раза включал детям друзей. Вот так вот. Вот тут пишут в защиту вентилятора. Кстати говоря, вот этот вентилятор многие защищают. Может, не такой уж он и бесполезный девайс. Вот что пишут. Здравствуйте, Андрей. Купил вентилятор на шею. Огорчился покупкой сначала, а потом обрадовался. Работаю водителем, и приходится спать в машине. Жара, окошки не открыть, налетят комары. А вентилятор спасает прямо очень классно, пишет Илья из Самары. Ну, в общем, вот имейте в виду, что вентилятор, видимо, не такая уж прям бесполезная вещь. Мультиварка. Абсолютно бессмысленная вещь, говорит Сергей, который передает привет королям вечернего эфира. Король сегодня только один, а второй король уже ушел в отпуск. Друзья, пишите, какие девайсы вы покупали, и это оказалось полным разочарованием. А я уже очень скоро буду подводить итоги и вручу кому-то 2 билета на концерт группы «Аукцион».
0: Наша реклама. 2 равных внедорожника «Хавейл», 2 характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, еще готов почитать, зачитывать ваши ответы и уже выдать кому-то два билета на аукцион. Итак, что вы пишете? Купил на Озоне цепную мини-пилу. Отзывы все положительные. Родной движок сгорел через неделю. Поменял. Два раза сделал. Тоже сдох. Теперь лежит. Больше не буду покупать там технику. Ну, это понятно. 10 лет назад, когда квартира была еще на стадии котлована, заказали женой различные панно, так сказать, создать приятный интерьер спальни. Итог. Пришли баннеры без рамок, да еще и жутко воняют. Вот уж 10 лет они пылятся в закромах дивана. Периодически, когда супруга делает генуборку, я их достаю, этот запах нам напоминает, как молоды мы были, пишет нам Юрий из Шушвар. Так, что еще вы пишете? Планшет купил за 7к. Батарея со 100% до нуля села за 2 часа. Приложения не устанавливаются, сеть еле ловит. Плюнул, сдал, взял корейский за 23. Понял, что экономия – это не про эту технику. Я, кстати, с вами согласен. Это тут вообще экономить бессмысленно. Китайские электрические ножиточки, особенно аккумуляторные, чисто для тех, кто не знает физику. Да, это вообще бессмысленно. Ножиточку можно покупать, ну, либо механическую, а еще лучше все-таки, конечно, пользоваться по старинке. Бруском. Так, пылесос-робот, который не робот и не пылесос, космонавт, который уже сгорел. Есть еще накладной палец с лезвием для фокуса. Ну, в общем, я так понимаю, что многие вляпывались с этими маркетплейсами, покупая дешевые вещи, которые не работали. Мне осталось только выбрать, кому отдать два билета. Я хотел Дениске подарить, конечно, на день рождения, но Денис, вы уже что-то не так давно выигрывали, не смогу это сделать, поэтому включил рандомную историю. 36-е сообщение. Привет, Наша от большого ума позарилась на копилку панду. Кладешь монетку, под ее весом замыкает цепь панды и утаскивает монетку вовнутрь. Выглядит круто, но еле работает, и звук при этом ужасный. Принимайте два билета, сходите на концерт. Ну, а я уже буду прощаться. Сейчас переоденусь мотоциклетно и поползу под дождем. Услышимся, наверное, уже завтра в 16:00. Пока, ребят.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дональд Трамп подтвердил, что бывший морской пехотинец Роберт Гилман освобожден из колонии в России и возвращается на родину. По словам президента США, решение принято на гуманитарной основе по итогам прямого диалога с Владимиром Путиным. Трамп выразил признательность руководству России за такое решение. Он подчеркнул, что Москва не требовала обменять 32-летнего американца на кого-то из российских заключенных. Экс-морпеха задержали в январе 2022 года в поезде Сухум-Москва за пьяный дебош. Сначала суд в Воронеже приговорил его к 4,5 годам колонии, однако даже в заключении Гилман применял силу против российских правоохранителей. В итоге, к концу прошлого года общий срок по совокупности дел был увеличен до 10 лет. Стоимость ряда социально значимых продовольственных товаров в крупных торговых сетях России в июле снизилась. Больше всего подешевели крупы и мясная продукция, сообщила Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли. По данным аналитического центра, розничные цены упали 14 из 25 категорий продуктов. В годовом выражении сильнее всего подешевели рис на 29%, сливочное масло почти на 27% и свинина на 23,5%. Также цены опустились на пшеничную муку, морковь, вермишели, куриные яйца, а также лук. Минимальная стоимость социально значимых продуктов в июле уменьшилось на 7% год к году. Для молодых специалистов по всей стране призвали создавать рабочие места. Об этом заявил Герой России, начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин. Он считает, что в этом направлении нужна системная работа. По его словам, важно обеспечить молодым специалистам возможность реализовывать свой потенциал, получать достойную зарплату и профессионально развиваться. Отдельно он отметил успехи системы наставничества на предприятиях. Роскосмос совместно с Яндекс.Погодой 12 августа проведут прямой эфир частичного солнечного затмения самого высокого здания России и Европы – Лахта-центра в Санкт-Петербурге. Подключиться к трансляции можно будет напрямую из приложения или сайта Яндекс.Погоды с помощью специального виджета. Затмение завтра продлится с 18.34 до 22.58 по московскому времени. Максимальная фаза наступит в 20.46. Сотрудничество Netflix с россиянами неудивительно, так как компания не смотрит на политику, когда может заработать деньги. Об этом рассказал НСН блогер бэткомедиан Евгений Баженов. Ранее стало известно, что российский кинорежиссер Кирилл Соколов снимет научно-фантастический триллер «Blur» – «Пятно» для стримингового сервиса Netflix. По словам Баженова, огромной корпорации нужны просмотры, внимание и удержание аудитории. Она верит, что есть успешные режиссеры, которые все обеспечат, поэтому их и подтягивают со всего мира. Компания закупает кино на разных языках, снабжает их субтитрами, после чего некоторые продукты невероятно выстреливают, заключил собеседник НСН. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: так закончены, и поэтому еду вдаль.
1: А в общем, клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту, как...

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: 0+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
5: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
6: Новая Самара.
7: Застройщик ООО «Созахинспортпроект» и декорации на сайте наш.дом.рф.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
10: Наше радио. Это навсегда.
11: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которой склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
12: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Радио.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Наше. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Вы знаете, иногда полезно, ну или как минимум познавательно, послушать новости на радио. Темп нашей с вами жизни такой, что не всегда успеваешь почитать свежую прессу. И вот недавно услышал новости и решил с вами ею поделиться.
0: Новости. Про депутатов.
2: Подведены итоги работы депутатов Госдумы по Самарской области. Первое место по числу принятых законов, по данным газеты «Коммерсант», занял депутат Владимир Кошелев со 106 законами. А второе – Александр Хинштейн. До перехода на работу губернатора Курской области было принято его 63 закона. Третье место у Владимира Гутенева – 54 закона. Четвертое – у Виктора Казакова – 40 законов. Пятое – у Андрея Трифонова с 38 законами. У Владимира Плякина – 37 принятых законов, и это шестое место. 35 законов принесли седьмое место Андрею Парфенову. На восьмом месте Леонид Калашников с 27 законами. Девятое место занимает Леонид Симоновский с 26 законами. Примечательно, что все внесенные им законопроекты воплотились в законодательные акты. Самая низкая эффективность у депутата Михаила Матвеева. У него всего 25 принятых законов, и он занимает последнее место среди самарских депутатов.
1: Любопытная статистика, не правда ли? Авторы новости точно подметили буквально снайперскую точность депутата Леонида Симоновского. Он работает первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам, комитета сложнейшего. Но и опыт у депутата Симоновского большой. Практически все его законопроекты становятся законами. А в этом созыве точность 100%. Законами стали вообще все внесенные им законопроекты. Это говорит о высочайшем профессионализме, который оценят, к сожалению, только эксперты. Но вот последнее место по количеству принятых законов у Матвеева, при том информационном шуме, которым уважаемый депутат сопровождает свою деятельность, не скрою, удивило. Шума так много, а законов выходит всего по 5 штук в год, где-то по полдокумента в месяц. Любопытно, что других депутатов, которых перечислил «Коммерсант», и которые существенно продуктивнее Матвеева, шума особенного мы и не слышим. Хотя комитеты, в которых многие из них работают, очень весомые. Там и промышленность, и строительство, и международные отношения. Вот так послушаешь новости и задумаешься, что правильно у русского народа есть поговорка: кто мало говорит, тот больше делает. Но и о том, что молчание – золото. Именно с этим золотом у депутата Матвеева явная напряженка.
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Музыка поколений.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Организация Объединенных Наций приветствует сотрудничество России и США по освобождению американца Роберта Гилмана. Об этом заявил РИА Новости заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин согласился освободить из-под стражи 32-летнего бывшего морского пехотинца Роберта Гилмана на гуманитарной основе, без обмена на российского заключенного. Гилмана задержали в январе 2022 года в поезде «Сухум-Москва» за пьяный дебош. Сначала суд в Воронеже приговорил его к 4,5 годам колонии, однако даже в заключении Гилман применял силу против российских правоохранителей. В итоге, к концу прошлого года общий срок по совокупности дел был увеличен до 10 лет. Министерство обороны России признано потерпевшей стороной по уголовному делу против бизнесмена Дмитрия Низгира, которого обвиняют в поставках некачественных консервов для нужд ведомства. Как передает ТАСС, по делу назначены различные экспертизы, в том числе бухгалтерская и товароведческая. Сумма материального ущерба составила около 1 миллиарда рублей. О содержании Низгира в Беларуси стало известно днем ранее. Следствие считает его одним из ключевых участников схемы поставок некачественной тушенки для Минобороны. Среди фигурантов также проходит генеральный директор мясокомбината «Селятина» и технолог. Деньги, которые поступили на карту от незнакомца, не следует тратить, поскольку это можно расценивать как неосновательное обогащение, предупредили в МВД. Там объяснили, что при получении перевода от неизвестных отправителей нельзя доверять только информации из СМС и необходимо проверить, действительно ли деньги поступили на счет. Нужно сразу обратиться в банк и сообщить о переводе, указав сумму, дату, а также данные отправителя и последние цифры карты. В дальнейшем кредитная организация сама свяжется с банком отправителя и инициирует возврат денег. Кроме того, в МВД призвали заблокировать контакт неизвестного отправителя и сохранить всю переписку с ним. Специалисты следят за состоянием реки Иртыш, температура в которой достигла исторического рекорда в 25 градусов, сообщили в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа. Реку обследовали по маршруту от границы с Тюменской областью до места слияния с Обью. Массовая гибель рыбы не зафиксирована, при этом отмечено снижение уровня растворенного кислорода в воде. Централизованное водоснабжение в большинстве муниципалитетов Югры базируется на подземных водах, поэтому состояние Иртыша прямо не влияет на качество воды в квартирах жителей. Федерация кёринга России не согласилась с решением Всемирной Федерации о продлении отстранения спортсменов. Оно будет оспорено, заявил президент ФКР Алексей Крапивин. Всемирная Федерация кёринга объявила, что продлевает отстранение россиян до конца года под предлогом, что их возвращение к участию в соревнованиях среди взрослых поставит под угрозу целостность турниров. То, что их продолжают отстранять от международных стартов, просто несправедливо, подчеркнул Крапивин. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим с Антоном Завьяловым о новом сольном релизе и узнаем, как группа The Star Killers переосмыслила сюжет «Пиковой дамы». Антон Завьялов выпустил новый трек вдвоем. Это уже вторая сольная работа музыканта. И, по словам артиста, он хотел сделать песню максимально понятной и близкой каждому, кто любит. Вдвоем саундтрек для путешествий, новых впечатлений и совместных моментов. О том, как он был написан, рассказывает Антон Завьялов.
2: Мы с командой сидели на студии и придумывали новый материал. Я бренчал на гитаре аккорды и намурлыкал мелодию припева. И тогда мой соавтор текста Сергей Петров выдал первые две строчки припева. «Давай бросим все и уедем, кота оставим соседям». А дальше все как в тумане. Сорян за каламбур. Я рад, что песня получилась простой, трогательной, легкой. И что команда вовремя меня остановила, чтобы эту легкость не потерять. Вдвоем это напоминание о том, что в потоке нашей привычной жизни легко потерять то, с чего все начиналось. Семья, дети, заботы и быт, они наполняют будни смыслом, но любовь всегда начинается с двух человек. И так получается, что со временем романтика уступает место повседневности. И, наверное, именно в такие моменты важно остановиться и вернуться к исходной точке, туда, где есть только вы двое. А иногда для этого достаточно просто уехать за свежими впечатлениями, выдохнуть и снова почувствовать друг

Послушать новую песню Антона Завьялова вдвоем уже можно на всех цифровых площадках. Группа The Star Killers представили новый сингл «Пиковая дама». Современную интерпретацию знакомой истории о мистике, искушении и цене попытки обмануть судьбу. На этот раз в треке команды старую графиню заменила гадалка, а знакомый сюжет превратился в историю азарта и борьбы с внутренними демонами.

0: Новый трек команды The Star Killers уже можно послушать на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наша_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин завершил поездку в Новосибирскую область, сообщила пресс-служба Кремля в ходе встречи с губернатором Андреем Травниковым. Президент дал официальный старт работе производства по переработке молока Сибирской академии молочных наук. Путин прибыл в Новосибирск в ночь на вторник после рабочей поездки в Бурятию. Он встретился со студентами, аспирантами и молодыми учеными Новосибирской области, посетил центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» СКИФ в Новосибирске. Президент поздравил ученых с его созданием и назвал установку одним из самых мощных в мире ускорителем частиц. Свыше миллиона заявок на участие в дистанционном электронном голосовании уже подали на госуслугах, сообщила Минцифра. Там уточнили, что ежедневно на портале в среднем поступает более 100 тысяч заявлений на участие в ДЭГ. Больше всего заявок из Московской, Ростовской областей, Свердловской, Алтайского края и Чувашии. Принять участие в онлайн-голосовании могут жители 33 регионов. Для этого нужно подать заявление на госуслугах до 14 сентября включительно. Если планы изменятся, его можно отозвать в эти же сроки. Верховный суд Башкирии взыскал с администрации Уфы заработную плату в размере 190 тысяч рублей в пользу мэра Ратмира Мавлиева, который был уволен городским советом в середине июля. Он восстановлен в должности мэра столицы Башкирии. Гражданское дело рассматривалось в закрытом режиме. Мавлиева арестовали в конце апреля по обвинению в получении особо крупной взятки и превышении должностных полномочий. В начале мая его отпустили под домашний арест, а 3 июля Верховный суд Башкирии отменил эту меру, запретив определенные действия. Следствие вменяет Мавлиеву еще трем обвиняемым махинацией земельным участком одного из санаториев Уфы, а мэра еще и в поборах из бизнесменов под видом добровольных пожертвований. Россиянин Егор Корнев стал чемпионом Европы по водным видам спорта на дистанции 50 метров баттерфляя. Турнир проходит в Париже. В полуфинале Корнев установил европейский рекорд. А российский пловец Иван Кожакин занял второе место в финальном заплыве на дистанции 100 метров брасом. В общей сложности на счету российских спортсменов стало 17 медалей на чемпионате Европы. 7 золотых, 5 серебряных и столько же бронзовых. Россияне выступают в нейтральном статусе. Интенсивность дождя в Москве за 3 часа превысила норму в 40 раз. В столичном регионе за это время выпало до 12 миллиметров осадков или 15% месячной нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды Фобос Евгений Тишковец. Мощные ливни также прошли в Красногорске, Можайске, Нарфоминске и Толстопальцеве. В столичном регионе сегодня-завтра действует желтый уровень погодной опасности. К утру в Москве температура опустится до плюс 13-15 градусов, завтра днем 17-19. Пик похолодания придется на четверг. Будет от 15 до 17 градусов, а уже в пятницу температура начнет постепенно повышаться. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске Тепо Декстбелл «Демоны». Под этот трек гнал на машине из отпуска, ездили с супругой и собачкой, ну как с собачкой у нас, питбуль, по маршруту Петербург, она по Петербург, чистый кайф, море, дельфины, вот это вот все. А что до бензина, то 2 недели назад вообще никаких проблем не было, а вот в минувшие выходные, когда мчали домой с остановкой в Воронеже, обнаружили, что бенз есть далеко не везде, но каких-то глобальных проблем при этом все равно не было, разве что как раз таки в Воронежской области на трассе М4 пришлось залить 95-го по 110 за литр. А что поделать? Капитализм.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Тем временем, пока я был в отпуске, Cardio Killer выпустили новую пластинку Trend Kill Power. Кстати, любимая группа моей супруги, и под эту пластинку мы ездили в Абрау-Дюрсо, купили себе на Новый год бутылочку шампанского. Но не о шампанском речь, пластинка, пушка, бомба, и, как и хорошее вино, постепенно открывает слушателю весь свой букет. Давайте заценим трек, который выходил вторым синглом к этому классному альбому.
1: Жесткий диск.
0: Кардиокиллер, нон-стоп.

0: «Non-Stop», вещь с новой пластинки «Trend Kill Power». Ну и, кстати, это не последний трек с названием «Non-Stop» на сегодня.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Мы не мы». Название трека «Blackout». Краткая информация. Коллаборация объединяет вокальную идентичность «Мы не мы», женский клин и экстрим вокал с продакшеном «Пол Ударов», известного своим опытом на стыке электроник-рок и тяжелой альтернативной сцены. «Blackout» выбран не как очевидный хит Linkin Park, а как трек с внутренним нервом, который ограниченно раскрывается в современном металкор звучании. Давайте заценим.
1: Made in Russia.
0: Мы не мы. Blackout.

0: Команда «Мы не мы», Blackout. Как мне видится, классная работа. Честер бы наверняка заценил. Еще немного утяжелиться и без лишних слов переходим к новой работе группы Steelheads.
1: Жесткий диск.
0: Steelheads, ненавидь меня.

0: как хорошо. Still Hurts. Ненавидь меня.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Это чё за жир нафиг? Остановка ближе к концу трека и вступление Лизы очень крутое. Прям так прошило мурашками. Пишут восторженные слушатели под постом с новым треком Ермака. Чей брейкдаун? Кому руки целовать? Продолжает неистовать публика. Кто я такой, чтобы тянуть время? Давайте скорее же этот жир зачерпнем большой ложкой.
1: Жесткий диск.
0: Ермак.

0: Днище, Ермак, трек называется «Зверь».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллективов «Март Апрел», «Цыган». Название трека «Нон-стоп». Краткая информация. Фит недели от отечественного подполья. Самарские маткорщики «Март Апрел» записали фит «Цыган». Примечательно, что для трека парни вдохновлялись старой школой дэт-метал, а точнее «Dying Fetus» и «Cannibal Corpse», но при этом не забыли о бешеном напоре. Потому-то, несмотря на традиционно лаконичный хронометраж, музыкального хаоса в свежей композиции оказалось чуть больше, чем обычно. Однако едва ли такой подход можно назвать проигрышным. Иногда единственный способ выжить в хаосе – вовремя остановиться.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: «Март Апрел», «Цыган», «Нон-стоп».

0: Мы преодолели порог в 10 тысяч слушателей на Яндекс.Музыке, пишут музыканты группы Voided. Это не просто цифра, это больше 10 тысяч людей, что выбрали нашу музыку, чтобы их день стал немного ярче и бодрее. Спасибо за вашу поддержку, добавляют они же. Цифры растут, а значит, наша музыка пробивается все дальше. Спасибо каждому, кто включает наши треки. Вы делаете этот путь по-настоящему крутым. Что ж, давайте заценим новинку.
1: Жесткий диск.
0: Voided. Забывай.

0: Команда Voided, трек называется «Забывай».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Desolate Within», название трека «Амок». Краткая информация. В основе композиции не история войны, а история предательства. Когда кажется, что самое страшное уже позади и впереди наконец ждет спасение, прежний мир рушится вновь. Потери, обман и крушение надежд становятся последней каплей, запускающей необратимую эмоциональную трансформацию. Эвана как?
1: Жесткий диск.
0: «Desolate Within», «Амок».

0: Отличный трек от Desolate Within.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Еще письмецо. Здравствуйте, Алексей. Seven Bones — это трио из Нижнего Новгорода. Группа сочетает эмоциональное звучание и лирические тексты, основанные на концепции семи костей, каждый из которых символизирует этап самопознания. В творчестве Seven Bones встречаются элементы госпела, блюза и синтов в сочетании с современным альтернативным роком. Boy Became a Man — песня о пути каждого из нас, о внутреннем взрослении, которое требует от человека пересмотра ценностей, отказа от старого себя и подготовки к новой жизни. Это момент обожествления идеала, признания своих несовершенств и выбора, кто я есть и кем хочу стать. Этот переход важен и глубоко психологичен, ведь именно он делает нас теми, кем мы хотим быть.
1: Made in Russia.
0: Seven Bones, Boy Became a Man.

0: Команда Seven Bones, трек называется Boy Became a Man, отличная вещь, тоже слушал ее с огромным удовольствием в отпуске, и мы возили на Черное море собаку, собака ела море, почему-то она решила, что волны с барашками ей угрожают, и в общем с огромным удовольствием на них бросалась, потом выходя на берег делала бля, и собственно говоря с пустым желудком заново начинала поедать, видимо она предполагала, что еще чуть-чуть я море осушу.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива Burial for a Life. Название трека «Космос». Краткая информация. Burial for a Life выпускает новый сингл «Космос». История о далеких галактиках. Тяжелая сцена готовится к астрономическому взрыву. Этот трек не просто порция ярких мощных рифов и пронзительного скрима, а глубокое философское размышление о человеческой природе, облеченное в масштабную космическую эстетику. Главная идея сингла бьет по самому больному. Люди всю жизнь одержимы погоней за великой мечтой, но достигнув заветной вершины, оказываются абсолютно не готовы к ее масштабу. Музыканты метафорически переносят эту внутреннюю трагедию на просторы вселенной, где человеческие амбиции сталкиваются с разрушительной силой звезд. Центральным столпом трека его эмоциональной кульминацией стала строчка из текста «Я обниму солнце, моя мечта, в руках горит звезда, не для меня». Наш новый трек — это история о мечте человечества, которая, дотянувшись до небес, сгорела в собственных же руках.
1: Жесткий диск.
0: Burial for a Life. Космос.

0: Команда Burial for Life, трек называется «Космос». Отличная вещь.
1: Жесткий диск.
0: Закроет же сегодняшний выпуск жесткого диска прекрасно знакомый постоянным слушателям программы коллектив Cold the Vatican. Вышла совсем недавно новая песня у музыкантов. Пишут, что суммарное число просмотров видеоклипов группы перевалило за 2 миллиона. Ничего себе, вот это я считаю успех. Итак.
1: Жесткий диск.
0: Cold the Vatican. Шаг.

0: Команда Call the Vatican, трек называется «Шаг», и на этом, к огромному сожалению, место на сегодня на жестком диске, увы, ах, закончилось. Конечно же, я за время своего отсутствия, за время отпуска собрал гигантский плейлист, в котором там больше 50 треков, и, естественно, в программу вот вошло только 11, а ведь появятся и новые, и все это как снежный ком, но ничего, что-то из-за ранее мной отслушанного, но не вошедшего в этот выпуск, в обязательном порядке появится в выпусках следующих. Ну и спасибо моей супруге, которая во время автомобильного путешествия нашего бесконечного только один раз, по-моему, попросила меня выключить подобное музыку, выключить подобное музыку. Спасибо всем за внимание. Напоминаю, что все выпуски программ после эфира на следующий день, то бишь в среду, появляются на нашем сайте наш.ру в разделе «Подкасты». И помним о самом-самом главном.
1: Работай как бог, делай детей. Слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем.
1: Жесткий диск.
2: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Организация Объединенных Наций приветствует сотрудничество России и США по освобождению американца Роберта Гилмана. Об этом заявил РИА Новости заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин согласился освободить из-под стражи 32-летнего бывшего морского пехотинца Роберта Гилмана на гуманитарной основе, без обмена на российского заключенного. Гилмана задержали в январе 2022 года в поезде «Сухум-Москва» за пьяный дебош. Сначала суд Воронежа приговорил его к 4,5 годам колонии, однако даже в заключении Гилман применял силу против российских правоохранителей. В итоге, к концу прошлого года общий срок по совокупности дел был увеличен до 10 лет. Министерство обороны России признано потерпевшей стороной по уголовному делу против бизнесмена Дмитрия Низгира, которого обвиняют в поставках некачественных консервов для нужд ведомства. Как передает ТАСС, по делу назначены различные экспертизы, в том числе бухгалтерская и товароведческая. Сумма материального ущерба составила около 1 миллиарда рублей. О задержании Низгира в Беларуси стало известно днем ранее. Следствие считает его одним из ключевых участников схемы поставок некачественной тушенки для Минобороны. Среди фигурантов также проходит генеральный директор мясокомбината «Селятина» и технолог. Деньги, которые поступили на карту от незнакомца, не следует тратить, поскольку это можно расценивать как неосновательное обогащение, предупредили в МВД. Там объяснили, что при получении перевода от неизвестных отправителей нельзя доверять только информации из СМС и необходимо проверить, действительно ли деньги поступили на счет. Нужно сразу обратиться в банк и сообщить о переводе, указав сумму, дату, а также данные отправителя и последние цифры карты. В дальнейшем кредитная организация сама свяжется с банком отправителя и инициирует возврат денег. Кроме того, в МВД призвали заблокировать контакт неизвестного отправителя. Любители сохранить всю переписку с ним. Специалисты следят за состоянием реки Иртыш, температура в которой достигла исторического рекорда в 25 градусов, сообщили в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа. Реку обследовали по маршруту от границы с Тюменской областью до места слияния с Обью. Массовая гибель рыбы не зафиксирована, при этом отмечено снижение уровня растворенного кислорода в воде. Централизованное водоснабжение в большинстве муниципалитетов Югры базируется на подземных водах, поэтому состояние Иртыша прямо не влияет на качество воды в квартирах жителей. Федерация кёринга России не согласилась с решением Всемирной Федерации о продлении отстранения спортсменов. Оно будет оспорено, заявил президент ФКР Алексей Крапивин. Всемирная Федерация кёринга объявила, что продлевает отстранение россиян до конца года под предлогом, что их возвращение к участию в соревнованиях среди взрослых поставит под угрозу целостность турниров. То, что их продолжают отстранять от международных стартов, просто несправедливо, подчеркнул Крапивин. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Наше радио.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

нему. Разбавляя вином то разлуку, то расстояние, дымом радостных встреч заслоняя большую любовь, ждем прощения, сами прощаем и просто прощаемся. Раз от раза горим, но воскрешаемся вновь.

0: никому.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.